0: Волгоград FM.
1: 101.5.
2: Твое время. 4 часа.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Выборы 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Мы живем в великой стране, у нас есть все, героическая история, талантливый народ, богатейшие недра, нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов, давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью, человек праве жить, а не выживать.
3: За КПРФ номер 8 в избирательном бюллетене.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Выборы 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
3: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Стоп, секунду внимания. Волга за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. Волга Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722, код города 8442.
4: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСОРОК 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе Трейдин. ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Агат. Покупай выгодно.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Премьера СТС.
7: Отдаю вам Макара на обучение.
8: Пап, ты чё? Какое обучение?
7: Походу, он один с тобой справиться может.
9: Это вам дорого выйдет.
7: Цена твоя жизнь.
9: А можно бонус какой-нибудь?
10: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
11: Он, походу, бессмертный.
9: А ты не думала к логопеду обратиться?
11: Зачем? Я вы не картавая.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Слушай, ну в целом я посмотрел на неделю на эту, и там в понедельник даже обещают нам 25 градусов тепла, там в среду следующей недели 26, во вторник 27. Мне кажется, что пока все хорошо, сентябрь, мы ставим тебе зачет, правильно же?
2: Ну, пока да. Посмотрим, как будет дальше. Но мы знаем, как обычно потирает ладошки октябрь,
1: да.
2: Свои влажные.
1: Да-да-да.
2: Влажные холодные ладошки.
1: Есть такое.
2: Холодные пятки. Так, в Волгограде на данный момент облачно с прояснениями. Осадков сегодня синоптики нам не обещают. На данный момент плюс 17. Дует юго-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем, что касается погоды, плюс 20 днем, плюс 13 ночью. Завтра ровно такая же температура воздуха. Плюс 20 днем, плюс 13 ночью. Облачно с прояснением в четверг.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Так, друзья, прямо сейчас мы окунаемся в мир праздников, интересных событий, которые произошли 16 сентября. Поздравляем всех с этим днем, особенно тех, кто действительно отмечает какой-то праздник, например, День работающих родителей. Вот, хорошо, когда они не на пенсии еще, да, а продолжают работать, да, спасибо вам.
2: Хорошо, когда люди, которым, ну, 40-45, отмечают День работающих родителей, да?
1: Ну да, такое тоже бывает, да.
2: И неработающих детей.
1: И неработающих детей.
2: Да.
1: Такое тоже бывает.
2: Так, день сегодня, смотри, день. Вот опять есть вариантик вспомнить Ильнурчика.
1: Да. Потому
2: что сегодня день завитушек, кудряшек, локонов, вензелей и волют.
1: Волют?
2: Это, видимо, тоже вот какой-то вид
1: завитушек. Это доллар, евро, да, я так понимаю?
2: Завитушка. Ну, это, да, все то, что нужно для того, чтобы ухаживать за кудряшками, завитушками, да, вот эти дорогие Дайсоны, кудрявые методы укладки.
1: Прикольно.
2: И так далее. А, кстати, сегодня еще и день, Всемирный день парикмахера.
1: Угу.
2: Ребята, работники, так сказать, ножниц, ножа. Топора, извините, что там еще есть?
1: Да, салон «Дикая вишня» тоже есть. Или как это называется? Центрифуга.
2: «Пьяная вишня», наверное.
1: «Пьяная вишня»,
2: нет?
1: Да.
2: Что-то знаю, в этом там роде. Легенды. Да, легенды сегодня тоже вспоминаем.
1: День кадровика или HR-менеджера. Mm-hmm. Поздравляем всех, кто принимал решение, да, или да, или нет.
2: Поздравляем всех тех, кто когда-то принял решение взять на работу нас.
1: Ну, да, спасибо большое, да, молодцы.
2: Ваше решение было верным, как никогда. Так, сегодня еще день ежевики. И, ну, собственно, если сделать настойку,
1: так,
2: то можно еще отметить праздник нелегального питья.
1: Нелегального питья.
2: Да, я вот не знаю, на ежевики делают всякие какие-нибудь
1: самогоны? Мне кажется, есть люди, которые делают на чем угодно.
2: Почему?
1: О, известняк.
2: Сахарок подмешал, да, и все, и потекло.
1: День школьного рюкзака, того самого, который, ну, столько принес уже, значит, страданий этим малышам, которые тащат его, там, видишь, когда... У нас на Бейкере, там, получается, в горку надо идти в школу.
2: Ага.
1: И вот если едешь...
2: И они все как будто скалолазы, они, да, они как походники, там, туристы.
1: Они идут, у них еще рюкзак ненормально, значит, настроен с точки зрения длины.
2: Высоты, ага.
1: Да, длины, значит, этих лямок и высоты, соответственно, он там висит, оттягивает его, бедолага, идет. Там, ладно, там мальчишка, да, там девчонка идет, там вообще ее там просто укладывает. Они же всегда больше берут с собой,
2: если
1: правильно?
2: Если еще и против ветра...
1: Да, еще и против ветра, против дождя, против своей
2: когда
1: воли.
2: А когда еще и гололед?
1: Да, кстати,
2: вообще интересно. Так, сегодня еще и отмечаем праздник медицинских клоунов. Ну, не обязательно клоунов, вообще в целом тех людей, которые вот там в хосписах, да, в больницах помогают немножко приподнимать настроение. Спасибо вам большое.
1: Да, а это отдельно есть, получается,
2: ну, волонтеры, да.
1: Волонтеры.
2: Волонтеры, по факту, да.
1: Из событий что-нибудь
2: вам большое.
1: Давай, что-то про события.
2: К событиям перейдем. Во-первых, открыто Саргассово море в 1492 море. Ой, в море, в году, извините.
1: Прикольно.
2: Так, Саргассово море, это там, где Бермудский треугольник?
1: Да если бы я знал. С географией, по-моему, конечно, у меня там было вроде норм, но уже все забылось.
2: По-моему, там.
1: Учрежден Орден Красного Знамени в 1918 году.
2: В 1908, 16 сентября в США основана компания General Motors.
1: GM, да?
2: GM,
1: yeah. GM, yeah. Yep. Да. В Москве создан Центральный театр кукол имени Образцова в 1931 году.
2: Так, и почему мы еще сегодня отмечаем День защиты озонового слоя Земли? Потому что 16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли. Не
1: Отлично.
2: Поверите.
1: Прикольно. Значит, впереди у нас...
2: Бель... Тара-та-та-тара-тара-тара. В 1998 году в Париже дебютировал мюзикл «Нотр-Дам де Пари».
1: Отлично. Все, впереди,
2: обожала
1: друзья.
2: Его когда-то.
1: Будет кто-то дебютировать в конкурсе «Проще простого». 16 сентября может для вас стать днем, когда вы победили в этом конкурсе. Просто будьте с нами на связи. Еще раз напоминаю, номер 39-101-5. Один вопрос, два варианта ответа. Классные призы.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Доброго утра вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
1: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
0: Тогда в Полипрофиль 977-377.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университет 102.
3: ТНТ-7. Лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: вариантов и забираете подарок. Кто-то вроде был на связи. Алло, привет.
1: Доброе утро.
0: Сорвался звонок, это нормально, всякое бывает, друзья, если что, имейте в виду. Линия пока свободна, 39-101,5. Есть также наш любимый Макс Телега. Мы их уже вместе как братьев называем. 927-522-101,5. У нас там тоже существует определенного рода общение. Ну, чаще всего одностороннее. Вы нам пишете, мол, ответ правильный вот такой. И желательно первым. И мы вас поздравляем с победой. Вот и все. А потом рассказываем, как забрать приз-подарок. В общем, прямо сейчас давайте послушаем вопрос от Дины Косичкиной.
1: Так, ну смотрите, раз уж сегодня мы вспоминаем мюзикл «Нотр-Дам де Пари», потому что он вышел когда-то, сейчас скажу, 16 сентября 1998 года, в Париже дебютировал этот мюзикл. Вот, ну и, соответственно, давайте-ка посвятим вопрос именно этому событию. Ну, мы помним, что есть русская версия «Нотр-Дам де Пари», которая пользовалась огромным успехом и так далее. А вообще, на скольких языках существует мюзикл «Нотр-Дам де Пари»?
0: Прикольно.
1: Давайте-ка выясним. На 8 языках, либо на 12 языках.
0: Прикольно. «Нотр-Дам де Пари» 8 либо 12 языков, друзья. Давайте прямо сейчас будем выяснять. У нас есть Макс Телега. Еще раз напоминаю, 927-522-115. Пишите цифру, и все. Какую именно выбирать вам? 3,

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не фрита. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
6: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
10: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Утреннее на Волгоград FM.
1: Ну, назвать это сенсацией, конечно, нельзя, ребята, но есть тенденция. Очень умные люди на этой планете. Например, сразу несколько математиков, серьезных ребят,
2: ну-ка,
1: подписали петицию по поводу того, что, ребят, нельзя дальше развивать ИИ. Дальше уже нельзя.
2: А то что?
1: А то все. Ну, а то Skynet, захваты и так далее. Слишком много последствий они просчитали. Они же математики.
2: Угу.
1: Они просчитали огромное. То есть ты ешь, пока мы разговариваем, да, с тобой в эфире?
2: Очень могу сочетать все.
1: Нормально. Ну, то есть, ребята.
2: Зефирка, чаек.
1: Вот я поражаюсь этим девчонкам.
2: Приятный собеседник.
1: Серьезно. Они все могут, серьезно. Вот она еще и ногти красит, прикиньте. Просто пускает какой-то вот такой.
2: Ну, ладно, скажу по-другому. Неприятный собеседник. Зефир с чаем по-прежнему приятный.
1: Зефир с чаем, ребятки, да. Всем, кто кушает, конечно же, мы желаем приятного аппетита. На самом деле, я не завидую. Приятного аппетита и Дине тоже. Вот, да, кстати, это очень приятный для людей звук. Да, значит, смотрите. Специалист по безопасности ИИ уволился из Google DeepMind, потому что уверен, что ИИ скоро сможет уничтожить нас всех. Это помимо той новости про математику.
2: Ну, если честно, мы и сами с этой функцией отлично справляемся.
1: Да.
2: Человечество и так шикарно уничтожает друг
1: Согласен.
2: Друга, себя в целом.
1: Да, это нормально.
2: И природу
1: но,
2: вокруг.
1: Но, и, типа, здесь все слишком серьезно. То есть массово и всех сразу. Все. Значит, смотри. Это третье резонансное увольнение из Бигтеха. На прошлой неделе был аналогичный случай. Произошел с исследователями Anthropic, тоже, да, с Ишка, Джо Бентоном и Джейбом Коксоном. Они обвинили компанию в безответственности в своей гонке за первенство в ИИ и в игре в рулетку с нашими жизнями. То есть, прям реально обвинение уже с точки зрения, типа, глобального. Да, мол, типа, ребята, мы у вас тут работаем. Но, очевидно, причем это серьезные специалисты.
2: Мне кажется, сильно хуже уже не будет того, что происходит в целом.
1: Нет, ну, конечно, можно по-разному к этому относиться.
2: Поэтому.
1: Но, ребята, помните, одноклассники, Джон Коннор, все, 2029 год, не за горами. Ну, я все больше и больше верю в то, что все возможно.
2: Я все больше и больше жалею о том, что не делала подвал, когда строила дом. Если честно. Крепленный какой-то.
1: Да,
2: такой.
1: Да, молодец, все правильно.
2: Так,
1: вот. Я здесь просто выбрал первый этаж. Если что, у меня уже есть люк вниз.
2: И ты его отец, я правильно понимаю?
1: О, я так и знал, что эта шутка, она слишком предсказуемая.
2: Так, значит, каникулы у школьников, я так понимаю, будут в октябре.
1: Да, классика.
2: Да, в октябре, но школы в Бурятии и Иркутской области радуются чуть раньше.
1: Потому что?
2: А потому что их переводят на дистант из-за медведей, внимание.
1: Медведей, да.
2: Медведей. Не да. какой-то вирус, не ИИ, да. не восстание машин.
1: У каждого региона свои приколы.
2: Вот, поэтому там да ИИ еще вообще сильно далеко, что их убьет. ИИ да. у них там, они с медведями сейчас справляются. В некоторых районах животные все чаще выходят к людям, появляются возле домов, на улицах, ну, естественно, ближе к свалкам. Из-за этого также закрывают туристические тропы, ограничивают походы в лес. Число бурых медведей в России выросло в 2-3 раза. Ну, что-то это брехня какая-то, если честно. Что там растет, если их не сильно-то дают им расти?
1: Не, вот. Ну, видишь, выходят, значит,
2: нет, немного. То, что они выходят, это потому, что мы у них забираем-то, естественно, среду обитания.
1: Да что там в Якутии забирать? Ты видел Якутию?
2: Расстраиваясь.
1: Это 8 Исландии, блин.
2: А почему, ну, не надо мусорить? Они же идут к простым способам
1: мусора,
2: добычи.
1: Добыча, конечно, да. Если у тебя питание вон в мусорке, зачем добывать какую-нибудь дикую фигнюшку, правильно? Там какую-то морожку-то там.
2: А там чипсики зато, правильно?
1: Вот, да.
2: Чипсики в лесу
1: хватит
2: не
1: про еду, сейчас люди просто слюной, понимаешь, выпадаются. Впереди у нас второй час утреннего шоу. 3-4. Вот, всем зефирок, всем чая, всем кофе. Ну и, соответственно, хорошей музыки, друзья. Погнали.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колоцина, в эфире новости. Российский морской регистр судоходства готов открывать новое подразделение в Китае, включая северо-восток страны, только при появлении конкретных проектов с достаточным объемом работы для постоянного технического сопровождения специалистов. Об этом сообщил генеральный директор регистра Сергей Куликов. На данный момент первоочередной задачей является обеспечение эффективной работы нового офиса в Чжоушане, открытие которого назначено на 16 сентября. А география дальнейшего присутствия будет зависеть от развития российско-китайских проектов в судостроении, пишет ТАСС. Минпросвещение России направило в регионы методические рекомендации по организации преподавания физкультуры в текущем учебном году, подтвердив, что предмет остается обязательным с 1 по 11 класс. Для каждого уровня образования предусмотрены свои наборы спортивных модулей. Количество часов варьируется до 405 за начальную школу и будет увеличиваться. К занятиям допускаются только школьники с соответствующим медицинским заключением. При этом школа обязана учитывать группу здоровья ребенка. В Ворошиловском районе Волгограда открылся филиал «Сколково технопарк Сталинград», созданный в здании, которое более 10 лет простояло недостроенным. Губернатор Андрей Бочаров назвал это событие уникальным и историческим для региона, отметив символичную установку копий памятника Перекуева-Мечи на Орала и расширение улиц Профсоюзной. По оценке главы области и молодежи, новая площадка станет центром инноваций, что в конечном итоге должно повысить производительность труда и качество жизни людей. Волгоградский государственный медицинский университет и Наньчанский университет из Китая подписали соглашение о совместном образовательной программе по направлению стоматология в июле прошлого года после переговоров с Китаем. Уже следующим летом 52 китайских студента-стоматолога приедут в Волгоград для продолжения обучения. А всего к 2027 году по совместным программам направлений стоматология и лечебное дело из КНР прибудет 195 человек. В предстоящие выходные 19 и 20 сентября Центральный парк культуры и отдыха и Южный парк Волгограда приглашает жителей и гостей города-героя на насыщенную бесплатную программу. В субботу с 17 часов в ЦПКО начнется дискотека «Шаг вперед» с участием танцоров, конкурсами, розыгрышами подарков и выставкой тюнинговых японских автомобилей. А вечером стартует супергеройский киномарафон «Марвел». На следующий день главная сцена парка примет концерт творческих коллективов от Донских степей до Кавказских гор в 16 часов. Трибьют, объединение музыкантов тяжелой и электронной музыки «Вуду» в 19 часов, оценитель здорового образа жизни в 20 часов у аттракциона «Цепочная карусель» Южного парка будет ждать бесплатная тренировка по китайской гимнастике. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Прямо сейчас, друзья, мы будем рассказывать вам прикольные истории. Причем прикольные истории, связанные с едой.
3: Журнал покажет наш.
2: Да, с едой. История. Да, всем снова желаем приятного аппетита. Завтрак, как говорится, утром очень важен. А мы ходили на обед.
3: Настолько важен, что Олег, в общем-то, активно плюет на него.
2: Да.
3: Значит, но зато копит, оставляет силы для нашего креативного драйвера, чтобы там, в рамках него, отправиться в одно из самых вкуснейших исторических, так сказать, мест нашего города. Мы сейчас говорим о кафе «Ласточка», которое располагается по адресу проспект Ленина, 114А.
2: Да. Напоминаю, друзья, что все это, конечно, в рамках, как уже Дина сказала, проект «Креативный драйвер» на правах рекламы. Спонсор ООО «Ласточка», кафе «Ласточка», 1964 год основания.
3: Ну, это знак качества, я считаю.
2: Да, и они вот до сих пор, пожалуйста, кормят людей, причем не только у себя на базе, да, непосредственно на Ленина 114, но еще и выезжают. У них такой недокейтеринг, они сказали, или перекейтеринг. Они говорят, мы не привозим с собой свое, мы готовим на ваше.
3: Гастрономическое обслуживание как-то.
2: Да, получается, что это такое выездное гастрономическое обслуживание такое, типа,
3: да, то есть, значит, друзья, вы можете убить сразу несколько зайцев, так сказать. Во-первых, вы можете освободить себя от рабского труда, правильно, готовить свой собственный день рождения на кучу гостей. Но вам надо, но нам не надо.
2: Да.
3: Поэтому можно смело заранее, просто чуть-чуть заранее отправить заказ в кафе «Ласточку», и, соответственно, они для вас все приготовят. Там есть, естественно, и дополнительное такое меню, которое именно подходит под формат банкетного, то есть оно какое-то вот такое супер-невероятное, там и стерлядь, и галантины, и, в общем-то, разные авторские блюда, причем по домашним рецептам бабушек и мам, которые реально вот переписывались аж с 1900 какого-то года, и, в общем-то, прошли проверку временем. И также, в общем-то, ребята привели пример, они даже готовят для новогодней ночи, поэтому вы можете тоже заранее решить этот вопрос, чтобы вы 31 декабря сияли сразу в красивом наряде, а не фартуки на кухне.
2: Да, повара-то опытные, ребят. Некоторые из них работают, между прочим, более 20 лет на кафе «Ласточка» и, соответственно, доказали уже свою приверженность и преданность, да, этому заведению. Ну, а мы преданы нашей радиостанции, друзья. До сих пор работаем и рассказываем о том, что впереди прогноз погоды. Рубрика под названием «Живи с этим, с интересными фактами». Будет также конкурс «Навигатор» и, конечно, сенсации, курьезы и прочие новости, которые нас привлекли. Прямо сейчас привлекаем и ваше внимание с помощью кричалки.
3: Ведь самое родное в мире — это шоу 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей, кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Снижение зрения ребенка приводит к высоким рискам в будущем. 18 сентября в ТЦ «Монолит» ваша оптика приглашает всех на праздник открытия нового салона с угощениями и подарками от лечебных линз MySight. Ваша оптика. Остановим миопию вместе. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 0+.
0: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
5: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке, кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Волгоград FM представляет «Бизнес-среда». Программа, полезная и начинающему, и опытному бизнесмену.
8: Я ее ведущий, Григорий Евдокимов, основатель и руководитель бизнес-клуба. Вместе с приглашенными экспертами мы обсуждаем важные актуальные темы.
7: «Бизнес-среда». Программа о предпринимателях и для предпринимателей. Каждую среду в 12:00 на Волгоград FM 101.5. Категория 12+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Прямо сейчас, друзья, давайте окунемся в мир, ну, в мир, в котором мы в целом-то каждый день окунаемся, да. Например, с точки зрения погоды надо знать, точно ли мы окунемся или пока еще дождя не будет.
1: Так, в Волгограде облачно с прояснениями, действительно, Олег, осадков не ожидается. Во всяком случае, об этом нам говорят синоптики, а мы им верим.
0: Верим.
1: Верим. Пока, верим. Пока все верим. Сходится.
0: Да.
1: Тем более, там такие красивые плюсовые температуры, очень хочется в это верить. Дует западный ветер со скоростью 5 метров в секунду, пока плюс 16, но днем до плюс 20, ночью до плюс 14, завтра ровно так же. А потом к выходным и вплоть до вторника, среды, прям такие красивые, нарядные, плюс 25, местами там до плюс 27. И вот, в целом без осадков, поэтому осень, спасибо тебе за продолжение лета.
2: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: 104 на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
2: И снова что-то интересненькое, друзья. Да, рубрика «Живи с этим». Некоторые люди, когда слышат вот эту вот заставочку, и мол, типа «Живи с этим», они сразу такие: «Опа, сделай погромче, пожалуйста, приемничек, сейчас будет что-то прикольненькое». По крайней мере, часто так бывает.
3: Приятная новость про чужие долги, Олег.
2: Прикольно, мы любим такое.
3: Да, значит, Канада потратила так много денег на проведение Олимпийских игр в 1976 году, что расплачивалась с долгами 30 лет вплоть до 2006 года.
2: Нормально так погуляли.
3: При этом Канада не выиграла тогда ни одной золотой медали.
2: Серьезно? Принимающая сторона?
3: Пу-пу-пу. Ну, золото, другие, видимо,
2: ну, понятно,
3: виды медали,
2: да,
3: были другого достоинства. А вот золотишко ни одного.
2: Не подсуетились, ребят, короче, вообще никак.
3: Не отработали, я бы
2: не
3: сказала.
2: Отработали.
3: Видимо, они планировали этим золотом закрыть часть долга, да? Но...
2: Ну, наверное, да. В 1989 году компания Nike сняла рекламу кроссовок с участием кенийцев из народа самбуру. В ролике показаны традиционные танцы племени в ярких одеждах. Я, кстати, помню эту рекламу. А в конце молодой человек говорит фразу на своем языке, на родном. И на экране...
3: Типа «Just do it»?
2: Он говорит на своем языке.
3: Так.
2: А на экране появляется, соответственно, традиционный слоган «Just do it».
3: Угу.
2: Когда один американский антрополог, который занимался в том числе языком, увидел рекламу, он сообщил СМИ, что африканец на самом деле говорит: «Я не хочу эти, дайте мне большие башмаки». Вот, после чего Nike пришлось признать, что съемочная группа не смогла добиться точного перевода слогана на язык племени и записала, по сути, импровизацию, думая, что эти слова все равно никто не поймет. Однако, как всегда, есть зануда.
3: Есть душнила.
2: Душнила,
3: да.
2: Вот этот, который... Че-то, ребят, вы там слышали, что он сказал вообще? Хорошо, ничего не матное, да? Не, такое не нецензурное.
3: Ну, или такой, типа, я люблю Adidas, да? Вот такая фраза.
2: Же, это хуже. Лучше бы что-нибудь на матном сказал, да? Ладно, матное у матное, друзья. Впереди у нас музыка хорошая. Всем жить с этим. Им предлагаем, друзья.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
1: Реклама. Доброго утра вам желает торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
5: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
6: Ах, Аконыч.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». ОГН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
11: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
12: А куда мы едем?
11: Проводить испытания и получать новые впечатления.
13: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
14: Узнай, что мы проверили на этот раз.
13: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
15: Спонсор ООО «Ласточка». Кафе «Ласточка».
16: Готовитесь к юбилею или свадьбе? Свадьба в стиле Горько. Баянист в подарок. Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Гастрономическое сопровождение мероприятий на площадке заказчика. Звоните 749-531.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
1: Итак, ребята, это конкурс «Навигатор». Можно звонить 39-115, вот наш номер телефона. Как всегда, мы предлагаем вам какие-то призы, не просто уж так поучаствовать, да? Позвонили, дальше мы прокатились, и дальше вы выиграли.
2: Дальше придется катиться по другому адресу, даже не до нашей студии, а до спа-салона «Твой Тай».
1: Да.
2: Мы знаем, где находится рай, где находится Эдем в нашем городе.
1: Да.
2: И там, соответственно, вы можете забыть вообще обо всем на свете, о всех тревогах, о всех проблемах, которыми вас нагружает обстановочка вокруг в будние дни. Вот, устройте себе такой мини-отпуск с помощью нашего спонсора ИП Карева Дмитрия Викторовича и его салона «Твой Тай».
1: Да, сертификат на СПА-процедуру мы предлагаем вам у нас отобрать. Кто-то уже готов это сделать. Алло, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как зовут тебя?
3: Геннадий.
2: Геннадий, очень приятненько. Прикольно. Так, Геннадий, скажи, пожалуйста, ты сильно устал уже от жизни, правильно мы понимаем?
3: Нет, от жизни нет, от работы только.
2: От работы, все, супер. Сейчас мы, соответственно, попробуем заработать. И здесь придется поработать немножко, но с кайфом.
1: Да.
2: Чтобы заработать тебе
3: попробуем
2: на расслабулинке в «Твой Тай». Ну что, начинаем, давай, поехали на нашем виртуальном, всегда заправленном автомобиле.
1: Да, начинаем движение. Итак, первый вопрос.
2: 16 сентября, то бишь сегодня, отмечается День ежевики. Скажи-ка мне, пожалуйста, в каком районе находится

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 9 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Минцифра сообщила о запуске и доступности связи 5G в 16 российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Тверь, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Самару, Ярославль, Уфу, Волгоград, Красноярск, Пермь, Челябинск, Великий Новгород, Нижний Новгород и Краснодар. Высокоскоростной мобильный интернет 5-го поколения уже получили около 10 миллионов жителей. При этом покрытие обеспечивают операторы МТС, Мегафон, Билайн и Т2. Однако не во всех перечисленных городах технология доступна сразу у всех провайдеров. До конца текущего года министерство прорабатывает расширение сети еще на 50 городов. Выступая на 13-м Сяньшанском форуме по безопасности в Пекине, замминистра обороны России Анна Цивилева заявила, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и отвечают конкретным интересам народов двух стран. Она отметила, что в этом году государства отмечают 30-летие стратегического направления и 25-летие договора о добрососедстве. По словам Цивилевой, тон взаимодействия задают регулярные контакты Владимира Путина и Си Цзиньпина. Весной состоялся визит президента России в КНР с подписанием совместной декларации о многополярном мире, а совсем недавно лидеры виделись в Бишкеке на саммите ШОС. Замминистра также поблагодарила организаторов форума за создание площадки для объективного диалога. Ситуация на АЗС в Волгоградской области начинает стабилизироваться. Очереди сокращаются, а того заправок все чаще информируют о наличии горючего. В ходе рабочей поездки по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры губернатор Андрей Бочаров подтвердил постоянный рост объемов поставок нефтепродуктов и заверил, что из-за сложившейся ситуации общественный транспорт курсирует без сбоев, поскольку область использует виды техники, не зависящие от нефтепродуктов. Волгоградская область заняла 5-е место в России и 2-е место в Южном федеральном

0: округе по площади посевов масличных культур. По информации Волгоградстата, в текущем году общая площадь под подсолнечником и горчицей достигла 1120 тысяч гектаров, что на 5% превышает показатели прошлого года. Главная культура региона – подсолнечник, занимавший 83% всех посевов. Площадь его выращивания выросла на 9% по сравнению с прошлым годом. Посевы горчицы также увеличились. Прибавка составила 4,5 тысяч гектаров, что означает 6%. Волгоград-арена подтвердила статус одного из лучших спортивных объектов страны по итогам 4-го национального конкурса на образцовое спортивное сооружение «Арена-2026». Как сообщили в администрации стадиона, в этом году за звание лучших поборолись 452 спортивных объекта из 79 регионов России и 3 зарубежных стран. По итогам оценки экспертного жюри, Волгоград-арена заняла почетное 3-е место в одной из главных номинаций «Зрелищные объекты спорта». Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек. С вами была Дарья Околотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград-ФМ.
1: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Прочитал сегодня пост чувака, который, не знаю, жалуется ли или, наоборот, гордится. Года два назад я в тренажерном зале по ошибке поздоровался с каким-то мужиком. Он поздоровался в ответ, и все, обратной дороги уже не было. Теперь мы здороваемся при каждой встрече уже два года. Я понятия не имею, кто он, это. Как его зовут.
3: Какая откуда... жиза, Олег,
2: думаю,
3: какая
2: он обо мне тоже знает примерно столько же, но прекращать уже поздно. У нас слишком долгие и серьезные отношения. На самом деле, ну, в моем зале, например, царит атмосфера, где все здороваются друг с другом. Но я прихожу не в час пик, поэтому есть возможность сделать это не за полчаса, а чуть быстрее. Да, когда уже людей не очень много, поэтому пройтись, так сказать, и, ну, либо кивнуть, либо пожать руку, значит, соответственно, я вижу, что это как бы является такой традицией, поэтому, естественно, отвечаю взаимностью. Хотя, если честно, знать не знаю, кто эти люди, но визуально уже помню.
3: Но одно дело, когда вы оба не знаете друг друга, и вы просто вот так вот там киваете, моргаете, здороваетесь просто. Здрасте, здрасте. А иногда же бывают ситуации, когда тебя человек явно знает, помнит,
2: с нашей работой
3: любит и так
2: такое
3: далее.
2: Часто
3: и
2: идет, бывает.
3: О, Олег, Дин, а все, там обнимашки, там все. Да, а да. Я в голове просто пытаюсь достать из чертогов памяти. Думаю, что это, кто это, надо записаться к врачу, и у меня деменция. Все капитально. Я ничего не помню, у меня очередной раз так было недавно в это воскресенье. Я прям, ну, причем человек встал из-за стола. Я просто пошла поискать администратора, значит, в кафе. Потому что мне надо было расплатиться.
2: Так. Он подскочил, давай.
3: А я смотрю, у них на столе лежит терминал. Я думала, может, там кто-то вот как раз... А я не знаю, как выглядит администратор. Я думала, может, там как раз меня куда-то в ту сторону отправили. Я думала, может... Я говорю, нельзя администратора. О, Диночек встает, идет меня обнимать. И такая, ха-ха-ха, здравствуй.
2: Ребят, смотрите, если вдруг вы знаете Дину Косичкину и на улице или где-то в кафе...
3: Пожалуйста,
2: обнимайте
3: ее. Напомните чуть-чуть, кто вы. Умоляю.
2: Да. Значит,
3: умоляю.
2: И видите, как она так же радостно обнимает вас и улыбается.
3: Да, не факт, что я знаю, кто
2: это,
3: вы.
2: Скорее всего, чистой воды ложь. Ладно, давайте будем все-таки по теме. У нас же, между прочим, второй... Ну, какой второй уже? Третий час уже. Утреннего шоу 3-4. Мы всем желаем, конечно, доброго утра. И напоминаем, что в этом часе мы разговариваем на разные темы. Одна из них, это, конечно, автомобильная с Александром Морозовым. Про погоду там слово замолвим. У нас будет также конкурс «Откуда звук» и рубрика «Сенсации с курьезами». Дина обещала проанонсировать какое-то мероприятие, где, возможно, ее тоже кто-то будет знать. Может быть, да?
3: Но там будет чуть посложнее знать, потому что это будет в темноте.
2: Так.
3: Соответственно, ну, есть...
2: Какая-то темная
3: есть
2: история.
3: Есть шанс быть неузнанным. Так. Да. Значит, смотрите. Во-первых, кто не в курсе, вот 17 числа
2: так.
3: Запускаются...
2: Шары.
3: Ребята, нет. Фильм «Сумерки», сага. Снова.
2: Господи.
3: Снова в кино.
2: Господи.
3: Старые фильмы, эти самые, под которые...
2: Каленые эти вот эти
3: ты
2: вот.
3: Ты мой самый, что там, любимый, да, сорт, да, героини.
2: Просто вот безумнейшая, потрясающая игра главной героини. Просто вот это... Что там еще?
3: Блин, ну в те времена вообще... Я все книжки перечитала, мне очень...
2: Нет, книжки, наверное, хорошие, да, согласен.
3: Итак, друзья, чтобы тряхнуть стариной, миллениалы, посыпать немножко, да, песком и пеплом, в общем-то, по нулевым, обязательно приходите. Во-первых, будет и в «Синема 5», будет в «Море Синема» 17 числа точно «Сага Сумерки», смотрите расписание.
2: Прикольно.
3: А вот в «Киномаксе» покажут «Сумерки» на английском языке с русскими субтитрами. Это если у вас вообще новый уровень познания. Первая часть саги покажет встречу Эдварда и Беллы, зарождение их сильной любви, знакомство с семьей Каллинов и первое противостояние вампиров. Фильм представит и обсудит Ирина Юркова, радиоведущая, продюсер и журналист. 18 сентября в пятницу в 19:00. Рабоче-Крестьянская, 10. Именно по этому адресу находится «Киномакс». Разбирайте билеты. Судьба в прошлом году же примерно такая же,
2: да,
3: история была.
2: Та же самая,
3: тоже запускали «Сумерки», там полные залы были. Поэтому,
2: да,
3: ребята, не надо думать, что вы придете и купите билет день в день. Поэтому, да, лучше чуть заранее.
2: Да. Ну и прямо сейчас чуть заранее напоминаем вам, что самое родное в мире – это шоу...
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
7: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
9: Премьера СТС.
10: Отдаю вам Макара на обучение.
11: Пап, ты чё? Какое обучение?
10: Походу, он один с тобой справиться может.
12: Это вам дорого выйдет.
10: Цена – твоя жизнь.
12: А можно бонус какой-нибудь?
9: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
13: Он, походу, бессмертный.
12: А ты не думала к логопеду обратиться?
13: Зачем? Я же не картавая.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде можно говорить, ну, вообще, в принципе, в любом месте, в любое время. Иногда это даже целая связующая такая связка в диалоге, да, когда не о чем больше говорить. Вот сейчас нам хоть и есть о чем поговорить, но о погоде тоже хочется.
2: Да, чтобы вы, если что, тоже могли закрыть в паузу в неловком моменте. Вот вам, пожалуйста, информация. За окном облачно с прояснениями, сегодня без осадков, дует западный ветер со скоростью 5 метров в секунду. Днем, точнее не днем, а прямо сейчас плюс 16, днем чуть-чуть потеплее, до плюс 20 доберется столбик термометра. Ночью до плюс 14 опустится температура воздуха, завтра дубль, в общем-то, сыграем, абсолютно такая же температура воздуха. Далее идем на повышение к выходным ближе до плюс 25.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград ФМ.
4: Алло, добрый день.
1: Да-да-да, здрасте.
4: Вопрос такой. Солярис, 17-й год. Постоянно выпадает ошибка. Бедная смесь. Вроде все заменили, но все равно выпадает. В чем еще может быть причина?
1: Где а можно что посмотреть? Именно заменили?
4: Ну, посмотрели по воздушному, все, вроде все нормально, все, ничего не показывает. Но все равно, когда ездишь, особенно когда вот включаешь кондиционер, нагрузка на двигатель пошла, и вот он загорает.
1: Это связано исключительно с введением, ну, я имею в виду, как только появляются дополнительные потребители, да?
4: Да, да, да.
1: Мощность падает?
4: Кстати, нет, вообще и обороты ничего не падают. Просто она машина как ехала, так и едет. Просто загорается чек, и я подключаю сканер, он мне показывает. Бедная смесь. И...
1: Ну, вот смотрите, если у вас при этом не происходит снижение мощности, не происходит троение, нет повышенного расхода, нет трудного запка, он не запускается, например, там, не с первой попытки и так далее, нет хлопков в выхлопную трубу.
4: Нет, вообще ничего этого нету.
1: Но, значит, надо конкретно идти по цепочке, что происходит с электроникой в этот момент. Первое, система зажигания. Зачастую, да, бывают такие проблемы, которые кроются исключительно в электронике. То есть эта ошибка выпадает где-то на каком-то цилиндре. И почему конкретно это происходит, это дело электрика уже. Возможно. Также причины на две группы можно, наверное, разделить. Либо это впускной тракт, который вы уже проверили, как я понимаю, да, лишь воздух, например. Ну, либо цилиндры по какой-либо причине могут пропускать недостаточно топлива. Но это, опять же, при условии, что у вас есть какое-то вздрагивание на холостых оборотах или же потеря мощности. Если сейчас пока ничего не происходит, значит, это электронная ошибка, которая связана с электрикой. И, скорее всего, вот в этом вопросе вам предстоит разобраться.
5: Алло, день добрый, Александр. Подскажите,
1: да,
5: пожалуйста,
1: добрый.
5: Volvo XC90 2012 года, вот пробег 100 тысяч. Вообще стоит рассматривать эту машину к покупке, как дорогая в обслуживании, какие у нее там слабые места, сильные? Вот как-то поподробнее, если расскажете, буду благодарен.
1: Давайте так, год еще раз напомните мне, 12-й?
5: 12-й, да, 12-й.
1: Ну, то есть старые еще вот эти коробки.
5: Да.
1: Значит, здесь вопросов несколько. Чуть потише приемник сейчас сделаем, потому что я сам себя слышу 4 раза. Я быстренько скажу. Volvo всегда был интересен, наверное, тем, кому хотелось получить достаточно объемный автомобиль на дизеле. Но вот такой надежности, как были у Cross Country, к сожалению, не получилось. Есть узлы сильно нагруженные. В данном случае я бы в первую очередь задумался о правдивости пробега. Потому что с 2012 года 100 тысяч... Это, скорее всего, либо что-то смотанное, либо машина стояла долгое время по какой-то причине. Возможно, это была какая-то авария, не дай бог, серьезная. И второе, это может быть там утрата владельца, может быть смена и тому подобное. Бывает такое, что машина одна из трех-четырех в семье, и до нее руки не доходят. Но здесь будет другой эффект. Вы будете смотреть на состояние подвески и видеть, что, допустим, подвеска целая, но резинки иссохшиеся и так далее. То есть вторичные признаки, по которым можно судить, ходила машина вообще или нет. Если она не ездила, это уже другая тема для разговора. Что с топливной системой происходит? То есть системой полного привода. А делали чеки вовремя, как положено? Как ее обслуживали? Поднимать историю? И, скорее всего, такая машина будет иметь только одного владельца. Если она была третьей или там второй машиной, не особо пригодившейся в семье. Соответственно, вы сможете почитать вообще всю вот эту историю и тогда уже сделать выводы. Потому что пока весьма иллюзорным кажется правдивость пробега с 2012 года, за 12 лет этот человек катался по там 7 тысяч в год. Но практически не ездил, что называется. Понимаете? То есть 7 тысяч для работников такси, это вообще сейчас смешная цифра, если честно, так вот, положа руку на сердце. Из-за системы полного привода чаще всего выходят из строя различные насосы. Если мы касаемся ремонта подвески, недешевые детали, топливные элементы тоже, к сожалению, недешевые, если мы конкретно разбираем дизельный вариант. По дизелю могут возникнуть ряды вопросов, там еще специалисты могут накидать кучу-кучу всего. И вот тут история самого автомобиля является самое важное, то, с чего я начал. Если у нее один владелец, щепетильный, он ее обслуживал, она практически не ездила, блин, это подарок судьбы. Такие варианты попадаются раз, может быть, там в десятилетие кому-то на рынке. Поэтому изучайте хорошенько, и если это действительно тот вариант, честь, хвала, катаемся, да, пусть и в старой будке, но на хорошем автомобиле. Если же это, как обычно бывает на рынке, не бито, не крашено, прям вся такая накрашенная, а потом выясняется, что очень много в истории этого автомобиля нечистого, то забываем этот вариант и идем дальше.
6: Ну все, уже
1: я здесь ответил, да. Ну ничего, спасибо большое за интересные вопросы, за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Ну, давайте, друзья, пожалуй, начнем. Начнем конкурс под названием «Откуда звук?». Специально для вас поставим, конечно, какой-нибудь звучок. Специально для вас поставим еще и какой-нибудь фильмец. Да, потому что билеты в кино на двоих разыгрываются, понимаешь ли. Вот, поэтому не стесняйтесь, забирайте эти самые билеты в кино.
2: Ой, а там столько всего, между прочим.
1: Да, Человек-паук,
2: значит,
1: например.
2: Человек-паук есть. Муана фильм есть. А, значит, на «Миньонов я ходила» имеется. Завтра.

0: наших российских сказок, мультик.
1: С родителями. Приходит домой вечером.
2: До 6-го года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе Трейдин. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Агат. Покупай выгодно. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Что-то, блин, пасмурно стало. В принципе, об этом и говорила Дина Косичкина. Так что пока все прям в точку практически. Прохладно на улице, кстати, Дина. Выходил, когда кофе пил.
2: Да? Утром теплее было?
1: Прям свежо. Мне кажется, утром было теплее, когда солнце светило. Сейчас вообще солнце спряталось.
2: Ну, и... сегодня же облачно с прояснениями. Видимо, ты вышел в облачную
1: Вышел в облачную, да, стадию.
2: В Волгограде дует юго-западный ветер со скоростью 7 метров в секунду. Еще раз напомним, что облачно с прояснениями за окном. Осадков сегодня при этом не ожидается, хоть и не жарко. Погода. На данный момент плюс 19, плюс 21 это на максимуме нас ждет температура воздуха днем, плюс 14 ночью. Завтра еще чуть-чуть попрохладнее, плюс 20 днем, плюс 13.

0: 12 ночью. Достаточно облачная, пасмурная погода, но снова без осадков. А вот с пятницы и до вторника, даже до среды, нас ожидает потепление. На пике плюс 25, плюс 27 это днем, ну и, соответственно, ночью до плюс 17.
1: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Радиком на Волгоград FM.
1: Давайте, друзья, что ли, начнем. Точнее, продолжим. Продолжим раздачу билетов. Напоминаю, друзья, что страшного ничего нет. Вот согласитесь, ничего нет страшного в участии в конкурсе «Нейрокод». Страшнее это, когда, вот, например, ты молодая и красивая, выходишь замуж за старого миллиардера, но умерла первой, да? А здесь, вот, а здесь другое. Здесь совсем другое, друзья. Просто позвонили по номеру телефона 39-101-5, да? Просто вот, и все.
2: Так, значит, смотрите, да, если у вас из возможностей заработать только наш конкурс, нейрокод, опять же, тот же самый, то мы вам с удовольствием в качестве заработка, так сказать, сегодня предлагаем следующий приз. Это посещение бассейна на две персоны. Почувствуй себя русалкой и дельфином.
1: Да.
2: Неважно.
1: Да.
2: Вот в этом случае вы пара, потому что на две персоны билет, и, соответственно, вы можете там кайфануть в старом добром центральном бассейне, попрыгать с вышек, соответственно, посягать с бортиков, с трамплинчиков. Напомню, находится центральный бассейн на проспекте Ленина, 74, между физкультурной академией и ареной, и туда можно ходить, даже если ты не записан в секцию, а просто на сеансы свободного посещения.
1: Да, друзья, там неважно, русалковый или дельфин, или там Николаев, или Королева. Вот, можете прям просто вот приходить туда, да, в целом. Но бесплатно за наш счет, как говорится, всегда прикольнее. Поэтому имейте в виду. 39-105 номер телефона. У нас есть загадка. Она просто вот упакована в виде песни. С помощью искусственного интеллекта сделана прикольненько. Можно послушать и, соответственно, эту загадку отгадать. Вот и все. Что-то загадано сегодня, очень актуальное для сегодня, опять же. Вот. Ну и есть другой вариант еще нашего с вами совместного, так сказать, участия в конкурсе. Ведь мы же тоже в какой-то степени участвуем. Участвуем в вашей жизни. Да, значит,
2: мы можем переотправить. Мы вектор задаем,
1: да, задаем
2: в наши мессенджеры.
1: Да.
2: Телега и Макс существуют специально для стесняшек. 927-522-101-5.
1: Да, туда тоже можно. Давайте так. 30 секунд будет играть песня. Вы отгадываете, пока она играет, что это такое. Если успеете после нее набрать нам 39-101-5, пообщаемся с вами в эфире. А пока, внимание, 3, 2, 1, погнали, послушаем загадочку. Что загадано в этой песне?

0: Да, друзья, номер телефона 39-101-5 прямо сейчас занят кем-то на линии.
1: О, доброе утро.
0: Да, приемник можешь сделать потише и скажи, как тебя зовут.
2: Доброе утро.
0: Да, как зовут тебя?
2: Владимир.
0: Владимир. Володь, что скажешь?
2: Я скажу, что это осень.
1: А что там может быть поконкретнее?
0: Что-то конкретнее.
1: Вслед за августом же не в целом осень приходит.
2: Сентябрь.
1: Абсолютно верно, Володя, поздравляем.
0: Конечно же. Скажи, ты больше любишь плавать? Ой, приемник там надо потише брать. Да-да, прибери, пожалуйста. Скажи, ты больше любишь плавать или нырять?
1: Или тонуть?
2: Я могу и плавать, и нырять.
0: Как ты ныряешь обычно?
1: Топориком. Щучкой, солдатиком.
2: Щучкой, топориком, как пойдет.
0: Ну вот, желаем тебе удачи в посещении. Да что ж такое там, ты приемник сделаешь потише или нет? Мы же тут слышим сами себя. Давай так, просто прокричи название нашего утреннего шоу 3-4, как будто ты летишь, ну, допустим, топориком.
1: 10-метровой
0: вышки, да.
2: 3-4!
0: Нормально!

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: А куда мы едем?
2: Проводить испытания и получать новые впечатления.
0: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
5: Узнай, что мы проверили на этот раз.
0: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
6: Спонсор ООО «Ласточка». Кафе «Ласточка».
7: Готовитесь к юбилею или свадьбе? Свадьба в стиле Горько. Баянист в подарок. Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Гастрономическое сопровождение мероприятий на площадке заказчика. Звоните 749-531.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Рубрике «На Волгоград-ФМ».
1: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
2: Рубрика «Живи с этим» прямо сейчас, друзья, стартует. Пару фактов интересных мы готовы вам озвучить. Давайте прямо сейчас, соответственно, этим и займемся. Дин, что там у тебя?
3: В 1910 году изобретатель безопасной бритвы King Camp Gillette, собственно, предложил бывшему президенту США Теодору Рузвельту крупную сумму за пост главы своей корпорации в Аризоне.
2: Ага.
3: Рузвельт отказался, заявив, что не доверяет человеку, который производит бритвы и при этом носит усы.
2: Ах, ты посмотри, какой молодец, а? Да, ты смотри.
3: Тогда начисто сноси все, вот так.
2: С политиками вот так вот, не понимаешь, не получится на простоте душевной, да, типа, не хотите ли...
3: Хотя денежка вроде там усулила
2: крупная. Девушка усулила крупная, да, денежка?
3: Ну, видимо, сказала. Бывший президент и так уже заработал большую денежку к тому времени.
2: Да, слушай, я не знал этот факт про иллюзиониста Гарри Гудини.
3: Так.
2: Как он умер. Извините, что я буду сейчас говорить факт о том, как почил наш...
3: Так, сейчас секундочку, кутью принесут.
2: Да, знаменитый иллюзионист. Вот, значит, он совершал много смертельно опасных трюков,
3: так,
2: реально.
3: Мы
2: то
3: все
2: есть
3: знаем,
2: это мы знаем, да. Однажды он отдыхал после шоу, когда в его гримерку вошли посетители. Один из которых спросил, действительно ли удары в живот не могут причинить Гудини никакого вреда. По сути, мне кажется, чувак просто хотел нанести какие-то увечья.
3: Официально, да?
2: Официально Гудини.
3: Взяв на понт сначала,
2: да. Вот. Ну, Гудини, соответственно, разрешил проверить, но понял, что у чувака явно боксерские навыки. Остановил атакующего, сказал, что не ожидал таких сильных и внезапных ударов и не успел как следует приготовиться. То есть, вроде как бы его на понт взяли, а он такой и рад был стараться. Подставил живот, тот чувак, соответственно, посетитель накидал ему.
3: Разрыв селезенки.
2: Вскоре у Гудини начались сильные боли. Спустя несколько дней он скончался от перитонита, возникшего вследствие острого аппендицита.
3: Ой-ой.
2: Представляешь, то есть получается, что фактически, ну, это стало причиной, вот эти удары в живот стали причиной вот этого острого аппендицита, и дальше уже, как говорится, халя-баля. Вот. Ну, нормально вообще это
3: чего? Никого не посадили?
2: Не знаю, кстати, насчет этого эпизода, там же надо же доказать причинно-следственную связь, что она была. Вот, но как по мне, ну, вполне себе можно было бы привлечь чувака. Че это?
3: Ну да, но он же специально так и пошел, явно.
2: Да.
3: Навтыкать Гудини. Может, конечно, убивать не хотел, но...
2: Да.
3: Сильно дать по прессу, так скажем, точно.
2: Да. Значит, мы точно знаем, что в этом не виноват наш знаменитый иллюзионист Алексей Коротовских, да? Потому что он в то время не жил. Хотя убить конкурента, мне кажется, каждый хочет. Мне кажется, просто возникла идея, что, возможно, какой-то конкурент.
3: Возможно. Может, поэтому у нас до сих пор нет... В принципе, не так много фокусников других мы знаем, да, правильно? Возможно, именно в этом прикроется причина.
2: Да, ребятки, короче, живите с этим, ну и, соответственно, не забывайте про лучшую музыку на Волгоград-ФМ. Погнали!
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.

Сабрина Карпентер, ее фирменный тейст. Вообще, надо отдать должное женской фантазии. Мужчины, когда расстаются, обычно просто удаляют номер и забывают. А девушки же способны придумать целый ментальный алгоритм, чтобы остаться в вашей жизни навсегда. Цитирую. «Теперь каждый раз, когда ты целуешь ее, ты чувствуешь мой вкус. Это же не просто строчка из песни. Это готовое психологическое оружие массового поражения». Так что, парни, если ваш кофе вдруг показался вам странным на вкус, возможно,

бывшая уже просто послушала этот трек. Ну, а мы от бывших переходим к будущим, которые обычно говорят «дай-дай». Шакира и Барна Бой прямо сейчас. 3-2.

0: твое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодцина. В эфире новости. Минпросвещение России направило в регионы методические рекомендации по организации преподавания физкультуры в текущем учебном году, подтвердив, что предмет остается обязательным с 1 по 11 класс. Для каждого уровня образования предусмотрены свои наборы спортивных модулей. Количество часов варьируется до 405 за начальную школу и будет увеличиваться. К занятиям допускаются только школьники с соответствующим медицинским заключением. При этом школа обязана учитывать группу здоровья ребенка. Российский морской регистр судоходства готов открывать новое подразделение в Китае, включая северо-восток страны, только при появлении конкретных проектов с достаточным объемом работы для постоянного технического сопровождения специалистов. Об этом сообщил генеральный директор регистра Сергей Куликов. На данный момент первоочередной задачей является обеспечение эффективной работы нового офиса в Чжоушане, открытие которого назначено на 16 сентября. А география дальнейшего присутствия будет зависеть от развития российско-китайских проектов в судостроении, пишет ТАСС. Волгоградский государственный медицинский университет и Наньчанский университет из Китая подписали соглашение о совместном образовательной программе по направлению стоматология в июле прошлого года после переговоров в Китае. Уже следующим летом 52 китайских студента-стоматолога приедут в Волгоград для продолжения обучения. А всего к 2027 году по совместным программам направлений стоматология и лечебное дело из КНР прибудет 195 человек. В Ворошиловском районе Волгограда открылся филиал «Сколково технопарк Сталинград», созданный в здании, которое более 10 лет простояло недостроенным. Губернатор Андрей Бочаров назвал это событие уникальным и историческим для региона, отметив символичную установку копий памятника Перекуева-Мечи на Орала и расширение улиц Профсоюзной. По оценке главы области и молодежи, новая площадка станет центром инноваций, что в конечном итоге должно повысить производительность труда и качество жизни людей. В предстоящие выходные 19 и 20 сентября Центральный парк культуры и отдыха и Южный парк Волгограда приглашает жителей и гостей города-героя на насыщенную бесплатную программу. В субботу с 17 часов в ЦПКО начнется дискотека «Шаг вперед» с участием танцоров, конкурсами, розыгрышами подарков и выставкой тюнинговых японских автомобилей. А вечером стартует супергеройский киномарафон «Марвел». На следующий день главная сцена парка примет концерт творческих коллективов от Донских степей до Кавказских гор в 16 часов. Трибьют объединения музыкантов тяжелой и электронной музыки «Вуду» в 19 часов, оценитель здорового образа жизни в 20 часов у аттракциона «Цепочная карусель» Южного парка будет ждать бесплатная тренировка по китайской гимнастике. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Процент налоги.
2: Бизнес-среда на Волгоград FM.
3: 12.07 в городе Герой. Темпер Сити только что self-aware. И еще раз всем добрый день, друзья мои. Это программа «Бизнес-среда», в которой говорим о важных темах. Естественно, про всякие подводные камни и прочее. Мой ведущий, по традиции, Евдокимов Григорий, создатель и руководитель бизнес-клуба «Саммит Гриф». Привет тебе большое.
4: Да. Здравствуйте, дорогие друзья.
3: Сегодня у нас в гостях управляющий отделением Банка России в Волгоградской области Роман Рахматуллин. Добрый день.
5: Добрый день.
3: Я так понимаю, сегодня поговорим про цифровой рубль. Сейчас о нем все говорят, не понимают, кто это, что это такое, зачем его едят. И очень много скепсиса. Я думаю, что вы развеете сегодня этот момент.
4: Да, у нас предприниматели просто задают огромное количество вопросов, а что такое цифровой рубль, что с ним делать, как развиваться вместе с ним, да, и как, что это за инструмент для бизнеса.
5: Да, и этот вопрос задают не только предприниматели, наверное, сейчас этот вопрос в головах во многих людей нашего региона в том числе. Итак, что такое цифровой рубль? Это еще одна форма национальной валюты Российской Федерации, которую выпустил Банк России, в дополнение уже к существующим. Мы все знаем, что есть у нас наличная форма, есть безналичная. Так вот, цифровой рубль – это еще одна дополнительная форма рубля. И вот здесь вот сразу предвосхищу самый, наверное, важный вопрос. Цифровой рубль не приходит на замену какой-либо другой формы нашего рубля. Ни наличного, ни безналичного. Это всего лишь еще одна форма дополнения. И один цифровой рубль будет всегда равен одному рублю наличному и одному рублю безналичному. Цифровые рубли, они хранятся у нас, будут храниться в цифровых кошельках, которые открыты на платформе. А платформа у нас, оператором этой платформы является Банк России, то есть некоммерческий банк. А вот доступ к этому цифровому кошельку можно осуществлять через мобильное приложение того банка, в котором у вас открыты обычные счета.
4: Супер. И как же это все функционирует для именно юридических лиц?
5: Да. Так как у нас программа сегодня направлена для предпринимателей, я расскажу, как можно открыть, начнем с этого, да, цифровой кошелек юридическому лицу.
4: Да.
5: Но прежде всего юридическое лицо должно быть резидентом нашей страны, зарегистрированным в России и иметь открытый счет в банке участники этой платформы. На сегодня, с 1 сентября, обязанность у кредитных организаций есть у тех, кто признаны крупными игроками на платежном рынке. Этот список есть на сайте Банка России. Для индивидуальных предпринимателей здесь необходимо быть тоже гражданином Российской Федерации и иметь подтвержденную запись на госуслугах. И если вот для юридического лица мы можем открыть только один цифровой кошелек в цифровой валюте, то для индивидуального предпринимателя мы можем открыть два счета. То есть он может открыть как и для индивидуального предпринимателя, так и для физического лица. Процедура достаточно простая, то есть мы заходим в мобильное приложение банка, в котором вы обслуживаетесь, и который сейчас уже является участником этой платформы цифрового рубля, либо в дистанционное банковское ваше программное обеспечение. Заходите в раздел «Цифровой рубль». И, кстати, если вы являетесь клиентом такого крупного банка, вы можете увидеть уже, появился некий такой значок цифрового рубля.
4: Да-да-да.
5: А при этом это не означает, что цифровой кошелек уже открыт. Это должен сделать все-таки сам человек. Просто появилась такая возможность. Юридическое лицо нажимает на этот значок, оформляет сертификаты доступа, соглашается с условиями, и цифровой кошелек открывается.
4: Отлично, отлично. И выгода все-таки от цифрового рубля для предпринимателей?
5: Во-первых, это еще одна возможность, ну или формат расчета, либо перевода денежных средств. Мы все привыкли рассчитываться иногда наличными деньгами, иногда безналичными, но иногда может быть выгодно перестать переводы именно в цифровых рублях. Потому что, я могу чуть позже рассказать, это связано с тарифной политикой.
4: Да, и как раз в следующем блоке мы продолжим об этом говорить.
2: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
6: Реклама.

0: «Ангард» на парковке «Мармелад». Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Снижение зрения ребенка приводит к высоким рискам в будущем. 18 сентября в ТЦ «Монолит» ваша оптика приглашает всех на праздник открытия нового салона с угощениями и подарками от лечебных линз «MySight». Ваша оптика. Остановим миопию вместе. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 0+.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
4: Указан первоначальный взнос на автомобиль «Косорок» 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
7: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
8: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде пасмурно, осадков не ожидается. Ветер западный умеренный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 22, ночью до плюс 14.

0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
1: Финланд Фикерс только что. 12.19 в Волгограде. Друзья, мы еще раз здравствуйте. Говорим сегодня на тему цифрового рубля. Объясняет и поясняет за все управляющий отделением Банка России Волгоградской области Роман Рахматуллин. Еще раз добрый день.
2: Добрый день.
3: Да, друзья, и мы продолжаем. И у меня вопрос очень прозаический. Это какие выгоды для предпринимателей и юридических лиц от цифрового рубля?
2: Да, в первом блоке я об этом упомянул, но не рассказал. Сейчас об этом расскажу. Итак, плюс для бизнеса, это, конечно же, тарифная политика, потому что для граждан все операции по переводу цифровых рублей будут бесплатны. А для бизнеса до конца года, 26-го, будет действовать льготный период, и тоже комиссии за переводы не будут взиматься. А вот с 27-го года будут установлены такие тарифы, которые очень значительно ниже, которые устанавливают кредитные организации. Вот примерно в среднем там 6-7 раз они будут ниже. Ну, естественно, для бизнеса это очень выгодно.
3: Хорошая новость, да.
2: Вторая выгода – это то, что цифровой рубль расширит ваш выбор. То есть вы можете принимать денежные средства, то есть за твои товары, там, например, как наличкой, как безналичной, как по СБП, так и вот через цифровые кошельки. А, кроме того, какого-то дополнительного оборудования покупать не нужно, потому что система оплаты будет точно такая же, как через систему быстрых платежей. По QR-коду там наводит на экран и выбирает, как он будет платить. А следующая еще вот такая хорошая идея и хороший плюс для бизнеса – это внедрение системы, вернее, возможность использования так называемых смарт-контрактов, когда денежные средства перечисляются, а именно цифровые рубли будут перечисляться, по факту исполнения каких-либо условий контрактов. То есть, например, оптовый покупатель-поставщик договаривается об условиях, что если покупатель подтверждает, что он товар получил, цифровые перечисления произошли автоматически, без посредников, без дополнительных комиссий.
3: Отлично. Хорошая новость, да, потому что сейчас все дорожает, и тут вдруг дешевле. Особенно если сравнивать комиссии по эквайрингу, сейчас достаточно высокие. А скажите, пожалуйста, вот мы пользуемся, подключаемся к этой системе. Как мы дальше продолжаем работать в ней? Вот в следующем году, как это все технически?
2: Ну да, то есть как бы вопрос такой, как начать получать, да, да, от покупателей, да, да, да, которые приходят к вам, да, в магазин, цифровые рубли. Во-первых, сначала нужно открыть цифровой кошелек. Да. Именно в том банке, который является участником платформы Банка России.
3: Но цифровой кошелек как для юридических лиц, так и для физических?
2: Ну, конечно, да. Человек должен прийти с цифровым кошельком, и он должен понимать, что перечисляет цифровые рубли на цифровой кошелек юридического лица. Затем через приложение дистанционного банковского обслуживания вашего банка нужно заключить договор с оператором платформы, то есть Банком России. То есть через систему дистанционного банковского обслуживания, то есть коммерческий банк вам помогает заключить договор именно с Банком России. А дальше вы настраиваете свое кассовое оборудование, терминалы для того, чтобы у вас там высвечивался QR-код для приема платежей в цифровых валютах. А понятно, что там будут оформлены сертификаты, электронные подписи для доступа к этим цифровым кошелькам, но, в принципе, это все очень просто. То есть это очень, для предпринимателя это будет очень похоже на систему быстрых платежей.
3: И вот поподробнее про смарт-контракт. Мне прям очень эта тема интересна.
2: Про смарт-контракт давайте еще раз, да, повторюсь. То есть, например, покупатель и продавец, либо заказчик и производитель договариваются, что, например, какой-то этап работы выполнен, и, например, покупатель подтвердил. И денежные средства с цифрового кошелька, там забиты специальные условия, автоматически перечисляются.
3: Отлично. И продолжим в следующем блоке.
0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
4: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Бизнес-среда на Волгоград FM.
1: 12.29 в Волгограде. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Продолжаем разбираться в теме цифрового рубля. Сейчас будет, я думаю, главный вопрос, да, вообще?
2: Да, и вопрос такой. Это перспектива развития цифрового рубля? И вот маленький подвопросик. Обязательна ли эта система для внедрения в бизнес?
3: Да, сначала, наверное, я расскажу о том, почему именно сейчас, в сентябре, мы заговорили про цифровой рубль. Потому что у нас на слуху дата 1 сентября 2026 года. Так вот, на сегодня, с 1 сентября 2026 года крупные кредитные организации, признанные крупными игроками на платежном рынке, обязаны предоставить возможность использовать своим клиентам цифровой рубль. А торговые компании с оборотом более 120 миллионов в год, и при условии, что на 1 января 2026 года они являются клиентами вот этих крупных организаций, тоже обязаны предоставить возможность своим клиентам расплатиться цифровым рублем. Следующая контрольная дата, я бы так сказал, это 1 сентября 2027 года. Здесь уже подключаются банки с универсальной лицензией и торговые компании, у которых оборот превышает 30 миллионов рублей. А следующая дата, это 1 сентября 2028 года. Здесь уже все банки подключаются, в том числе с базовой лицензией, и торговые предприятия с оборотом более 20 миллионов рублей. Если будет меньше, либо, например, несколько точек есть торговых, у которых не достигают 20 миллионов рублей, такой обязанности не будет. А что касается будущего, самое главное, наверное, которое будет интересно, мы работаем над тем, чтобы цифровые рубли работали без интернета. Наверное, это очень актуальная такая вещь. Да. Интернета нет, а мы можем расплатиться. Это супер просто. Про части обязательности. Вот я не зря вот прям обратил внимание, сделал акцент. Обеспечить возможность использования, но обязанности какой-либо использовать там или иначе, в какой-то сфере, направлении, их не будет. Такого не должно быть. Всегда решает клиент, покупатель, использует он эту форму, либо не использует.
2: Да, тут, кстати, очень полезно. Самая главная полезность та, что мы используем дополнительный платежный инструмент,
3: Все верно,
2: Расширяем свою линейку.
3: Все верно. Для Банка России это очень важно. Самое главное — создать возможность, ассортимент финансовой доступности, мы так это называем. Поэтому в свое время были внедрена и платежная система МИР, и система быстрых платежей, и по QR-коду, по которому на самом деле уже все привыкли рассчитывать. И мы смотрим динамику за января этого года на 17% больше, чем в прошлом году за этот же период выросли платежи через QR-коды. То есть люди привыкли.
2: Да, это, кстати, очень классно. И огромное спасибо, Роман, что вы сегодня нам из первых уст рассказали, как это все работает, как это все действует. И на самом деле цифровой рубль не страшно. Его нужно и можно использовать, и он имеет осязаемые выгоды для бизнеса. Это то, что бизнес может использовать еще один инструмент, который дешевле будет, как вы сказали, в 5-6 раз. Это отличная новость, поэтому огромное вам спасибо. И мы в продолжение я хочу пригласить в наш эфир на следующие программы спикеров и предпринимателей, кому бы интересно было поговорить на тему бизнеса.
1: Я бы хотел в конце интервью попросить Романа описать цифровой рубль каким-то вот одним хорошим словом.
3: Можете, да? Цифровой рубль?
1: Все круто.
2: Да, это удобно.
3: Это круто, это удобно, правда.
0: Бизнес-среда на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
5: Кто мы?
6: Сисадмины.
5: Чего мы хотим?
6: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
5: Где мы это хотим?
6: В облаке.
5: Как это получить?
6: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
5: Подробности на kaspersky.ru.
7: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
7: А куда мы едем?
8: Проводить испытания и получать новые впечатления.
9: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
10: Узнай, что мы проверили на этот раз.
9: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
11: Спонсор ООО «Ласточка». Кафе «Ласточка».
12: Готовитесь к юбилею или свадьбе? Свадьба в стиле Горько. Баянист в подарок. Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Гастрономическое сопровождение мероприятий на площадке заказчика. Звоните 749-531.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM.
2: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
3: Твое время. 13 часов.
4: Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
9: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
10: Информационный конвейер.
11: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Выступая на 13-м Сеньшанском форуме по безопасности в Пекине, замминистра обороны России Анна Цивилева заявила, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и отвечают конкретным интересам народов двух стран. Она отметила, что в этом году государства отмечают 30-летие стратегического направления и 25-летие договора о добрососедстве. По словам Цивилевой, тон взаимодействия задают регулярные контакты Владимира Путина и Си Цзиньпина. Весной состоялся визит президента России в КНР с подписанием совместной декларации о многополярном мире. А совсем недавно лидеры виделись в Бишкеке на саммите ШОС. Замминистра также поблагодарила организаторов форума за создание площадки для объективного диалога. Минцифра сообщила о запуске и доступности связи 5G в 16 российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Тверь, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Самару, Ярославль, Уфу, Волгоград, Красноярск, Пермь, Челябинск, Великий Новгород, Нижний Новгород и Краснодар. Высокоскоростной мобильный интернет 5-го поколения уже получили около 10 миллионов жителей. При этом покрытие обеспечивают операторы МТС, Мегафон, Билайн и Т2. Однако не во всех перечисленных городах технология доступна сразу у всех провайдеров. До конца текущего года министерство прорабатывает расширение сети еще на 50 городов. Ситуация на АЗС в Волгоградской области начинает стабилизироваться. Очереди сокращаются, а табло заправок все чаще информируют о наличии горючего. В ходе рабочей поездки по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры губернатор Андрей Бочаров подтвердил постоянный рост объемов поставок нефтепродуктов и заверил, что из-за сложившейся ситуации общественный транспорт курсирует без сбоев, поскольку область использует виды техники, не зависящие от нефтепродуктов. Волгоград-Арена подтвердила статус одного из лучших спортивных объектов страны по итогам 4-го национального конкурса на образцовое спортивное сооружение «Арена-2026». Как сообщили в администрации стадиона, в этом году за звание лучших поборолись 452 спортивных объекта из 79 регионов России и 3 зарубежных стран. По итогам оценки экспертного жюри, Волгоград-Арена заняла почетное 3-е место в одной из главных номинаций «Зрелищные объекты спорта». Волгоградская область заняла 5-е место в России и 2-е место в Южном федеральном округе по площади посевов масленичных культур. По информации Волгоградстата, в текущем году общая площадь под подсолнечником и горчицей достигла 1120 тысяч гектаров, что на 5% превышает показатели прошлого года. Главная культура региона – подсолнечник, занимавший 83% всех посевов. Площадь его выращивания выросла на 9% по сравнению с прошлым годом. Посевы горчицы также увеличились. Прибавка составила 4,5 тысяч гектаров, что означает 6%. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
10: Информационный конвейер.

0: Тут-тут-туру на 101.5 от каталонцев Сайдерленд. Ребята, по-моему, подсмотрели немножко кризис среднего возраста у любого из нас. Согласись, до 25 лет ты планируешь стать миллионером, купить пентхаус, спорткар и что-нибудь там покорить. А после 30 твой максимальный амбициозный план на вечер, это чтобы никто не трогал. Там сесть на диванчик, налить чайку и вот что-то напивать себе под нос. А если ваши детские мечты о, ну, так скажем, мировом господстве тоже сжались до желания просто поспать, вы не одиноки. Друзья мои, работаем дальше. Катимся по среде. 16 апреля, хотел сказать. Что это? Не, сентября, конечно же. 16 сентября. Лирика аутентичная. Продолжение часа. Чуть ранее здесь Кайра, Сауэр и на закусочку Джонас Блю. Girl, оставайся с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
7: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
8: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде пасмурно, осадков не ожидается. Ветер западный умеренный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 22, ночью до плюс 14.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Можно приемник убрать, слушаю вас.
2: Владею Манжаро. Все нравится, так. Шумку сделал. Ну вот отсюда слышу, что это не Вольво, не Вольво. Но у меня никогда не было Вольво, а у вас наверняка было. Вот в чем разница, объясните.
3: Слушайте, ну, скажем так, некоторые технологические особенности есть, да, это, конечно, не Volvo, но инженеры там приложились, и вот мы были на презентах первых манжариков, и тугелы приезжали презентовать 10 на 50, то есть китайский представитель и кто-то из инженеров-шведов, потому что там, как бы, есть разработки, но, к сожалению, допустим, там те же системы досконально скопированные, полного привода, там, кое-какие особенности настроек и так далее, это уже другое, это самобытный автомобиль. А вы мне скажите, а в чем такая прелесть Volvo? Вот у меня был 90-ик, но развалилась половина автомобиля, но задний привод отказался включаться вместе с насосом за 75 тысяч рублей в первые же 5 лет эксплуатации. Ну, как бы, и чё? И вот где эта хваленость? Ну, металл? Ну, окей. Ну, безопасность? Ну, окей. Сказать, чтобы это было супер надежно или там супер комфортно? Все хорошо, нормально. Дизеля? Вот это, пожалуй, единственное, что я бы выделил. Вот если бы у китайцев были такие дизеля, как D5, например, я дальше даже не знаю, кто бы что там сделал против них. Потому что, но для них дизель не в приоритете, потому что для них в приоритете гибриды и электрички. Что касается платформ, очень много схожих решений. Я даже знаю людей, которые первые тугелы разбирали, половину рычагов с них снимали для того, чтобы поставить на свои вольвешники. Но... Опять же, вот случае с Манжаро есть ряд странных решений, которые для меня до сих пор являются непонятными. То есть на первых версиях, мы помню, обсуждали то, что внутри стакан с пружиной натирает арку. Ну, то есть какие-то вещи, которые приходилось дорабатывать по-живому. То есть они торопились выпускать. Вот меньше спешки с обновлениями, и тогда все будет норм. Манжаро мне нравится. Это лидер, признанный у себя сейчас. В этой ценовой категории мало кто может такими продажами похвастаться. Это заслуживает похвалы. Но минус, вот для меня лично, мы просто ездили относительно недавно в длительную командировку на этом автомобиле. Достаточно большой расход. Я ожидал, что будет меньше.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Да, привет. А
2: подскажите, пожалуйста, что можно подобрать? Вообще есть сейчас возможность подобрать что-нибудь из кроссоверов за 1,5 миллиона, наверное?
3: Ну, конечно, есть. Но просто это будет уже не сильно свежий вариант, либо не сильно быстрый. Но, вот, например, недавно совсем товарищ у меня покупал за эти деньги реношную платформу. Мы выбирали между Каптюром и Дастером, потому что там жена была против Дастера, но он все-таки выбрал Дастер, потому что ему надо было по работе. Также в этот бюджет мы смотрели кроссоверы 2-литровые максимум, но более пробежные корейского производства. Они были уже такие, достаточно потертые. Жена еще хотела у него купить Жука. Это тоже туда же попадало, но с существенным пробегом. Нашли один полуживой Кашкай. Тоже была такая, как бы, ну, пограничная тема. Поэтому подобрать можно, но придется ковыряться достаточно долго.
2: А из китайцев нечего подобрать, да, за такую цену?
3: Да почему? Есть. Просто есть же люди, которые до сих пор считают, что не-не-не-не-не, я лучше вот старым, потертым, с пробегом 170 тысяч японцы поезжу, чем брать вот этот Китай. Правда, в одном случае в их словах есть. Да, это может быть более проверено, пользуясь спросом на вторичке и так далее, но это большие пробеги. И с этими большими пробегами все равно придет фактически износ самой платформы. Все равно будут меняться какие-то вещи и навесное, и так далее. Да, у китайцев есть тоже определенные вещи, которые связаны с удешевлением на вторичном рынке, отсутствием некоторых позиций заказных и многие другие нюансы. Но даже более-менее свежие, там, я не знаю, тот же «Москвич», прости господи, он же Джак. Можно же заказать за эти деньги, даже просто найти, вот они вот так продаются.
4: Вот пару вариантов китайских, это каких можно подобрать?
3: Слушайте, ну самые живучие на вторичке, вот мы опять же смотрели, Джионы те же самые, почему бы нет? Ну там будет не полтора, 1,6, 1,7 я бы прогнозировал для более-менее нормального варианта. F7 Mix, это хавейловские продукты, тоже себя зарекомендовали нормально, я не скажу идеально, нормально. Еще Ченганы те же самые, 35-ки, 55-е, которые первого поколения приходили. Да, вот они как раз в пределах от полутора до двух, в зависимости от состояния и пробега.
4: Я понял, спасибо.
3: Спасибо и вам, удачи, благодарю вас за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр...
5: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Бизнесмены.
2: Чего мы хотим?
3: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
2: Как это получить?
3: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Это лирик, аутентичная. Вот знаете, психотерапевты годами учат нас принимающим фразам по типу «прими свою уникальность». А потом выходит один трек и объясняет все то же самое, но под нормальный бит и без чека на 5000 рублей за сеанс. Вывод простой. Сохраняем оригинал, копии пусть остаются в соцсетях. Это Волгоград FM, друзья мои. Двигаемся далее. Дэвид Гетта и Алессо. Never going home tonight. А также Ива Макс с Spot и Fake. Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не фета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
10: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
11: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
12: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Refusal, Фрэнк Монтана и Дэвид Гетто, Shine на 101.5. Да, с таким составом трек буквально обязан сиять и заставлять вас чувствовать себя звездой мирового масштаба. Правда, эффект обычно работает до тех пор, пока трек не закончится, и вы не вспомните, что вообще-то несете пакеты из магазина, ну или там пытаетесь на работе не уснуть. Но эти несколько минут были хороши, друзья мои, согласитесь. В эфире Белград FM. Музыка продолжается. Айлит Магнетик в финале этого часа. А еще Ava, Meet Me in the Dark. Чуть ранее.
1: Реклама.
2: Волгоград FM представляет Рябцев Fashion Show. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17.00 на Волгоград FM.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
8: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
9: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
10: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
9: «Гинза Автотрейд». Очень.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время.
2: 14 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. С 22 по 25 сентября в научном университете имени Лобачевского пройдет 11-й Всероссийский молодежный научный форум «Наука будущего, наука молодых», организованный Минобороннауки, Российской Федерации и компанией «Инконсулт». Форум соберет более 300 финалистов конкурса, ведущих ученых, представителей государства, бизнеса для обсуждения квантовых технологий, биомедицины, ИИ и цифрового суверенитета. Ключевыми темами станут научное прогнозирование, управление старением и поддержка проектов для коммерциализации через инвестиционный лифт. Министерство транспорта России представило на международном фестивале молодежи новый дорожный знак парковки для многодетных семей. Синий квадрат с белой буквой «П» и стилизованным изображением семьи с тремя детьми в правом нижнем углу. Дизайн выбрали почти 4000 подписчиков ведомства. Это 46% голосов. Сейчас Министерство транспорта корректирует правила дорожного движения и готовит изменения в ГОСТ, после чего знак появится на улицах страны в рамках создания комфортной семейно-ориентированной городской среды. В Дубовке Волгоградской области открылась 17-я в регионе модульная библиотека, обновленная по нацпроекту «Семья». Пространство с читальным залом, пополненным на 3000 книг фондом и игровыми зонами, оснащено тематическими секциями, интеллект-центром для мастер-классов и электронным порталом чтения. Для маломобильных граждан установлены телескопический пандус, кнопка вызова персонала и адаптированные рабочие места. Еще 3 библиотеки откроются до конца текущего года. В Волгоградской области избирательные участки адаптировали для граждан с ограничениями по здоровью. На них размещены материалы крупным шрифтом, в кабинах установлены лупы и дополнительное освещение, а также предусмотрены трафареты со шрифтом Брайля, специальные кабины и кнопка вызова помощи. Сурдопереводчики работают в онлайн-формате. Более 650 волонтеров будут помогать маломобильным избирателям на участках и сопровождать их к месту голосования. При этом граждане с проблемами со здоровьем могут проголосовать на дому, подав заявку через госуслуги до 24 часов 16 сентября или в участок. Комиссию, в том числе устно, через родственников до 14 часов 20 сентября. Продавцы автомобилей Волгоградской области могут избежать получения штрафов нового владельца, если тот не переоформил машину в течение 10 дней. При сделке через госуслуги или у нотариуса заявление о прекращении государственного учета подается онлайн, а при договоре в простой письменной форме лично в ГИБДД с оригиналом документа. Если же штрафы уже пришли, на каждое постановление необходимо подать отдельное обжалование и в 10-дневный срок, приложив договор купли-продажи и акт приема-передачи для подтверждения даты передачи автомобиля. В случае пропуска этого срока ходатайство о его восстановление прикладывается к жалобе вместе с указанием причины задержки. Курс валюты на сегодня: доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Алок и Халид только что призвали нас с головой нырнуть в океан любви. Звучит, конечно, максимально романтично. Единственная проблема – в настоящем океане, помимо красивых рыбок, водится еще и куча-куча непонятных существ, о существовании которых ты узнаешь уже после погружения. Примерно так же и с людьми. Но, с другой стороны, кто не рискует, тот не получает классных историй для подкастов и психотерапевта. Так что набираем полный легкий воздух, друзья мои, и продолжаем слушать отличную музыку. Это 101.5 Волгоград FM. А впереди Бибер Экс и Дэвид Гетта. Set Girls. Также появится проект Нептуника с новиночкой What If и раньше всех Клан Крусел Ride. А также рубрика Ремзона, друзья мои, в 14.20. Не пропускайте.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Премьера СТС.
6: Отдаю вам Макара на обучение.
7: Пап, ты чё? Какое обучение?
6: Походу, он один с тобой справиться может.
8: Это вам дорого выйдет.
6: Цена – твоя жизнь.
8: А можно бонус какой-нибудь?
5: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
7: Он, походу, бессмертный.
8: А ты не думала к логопеду обратиться?
7: Зачем? Я же не картавая.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде пасмурно, осадков не ожидается. Ветер западный умеренный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 22, ночью до плюс 14.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня поговорим о неисправностях электрооборудования. Вообще, неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто, занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока, это аккумуляторы и генераторы, и неисправности потребителя, это оптика, зажигание, климат-контроль и так далее. Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи, и вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее. К распространенным неисправностям генератора относятся такие, как износ или повреждение шкива, износ токосъемных щеток, износ коллектора, это токосъемные кольца, повреждение регулятора напряжения, замыкание витков статорной обмотки, износ или разрушение подшипника, повреждение выпрямителя, так называемого диодного моста, и повреждение проводов зарядной цепи. Основные признаки таких неисправностей автогенератора следующие. При работающем двигателе начинает, например, мигать или непрерывно горит контрольная лампа разряда аккумулятора. Разрядка или перезаряд, то есть выкипание аккумуляторной батареи, тоже происходит. Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе тоже могут быть показателями к поломке генератора. Также к неисправностям и диагностике относятся значительные изменения яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов или перегазовке с режима холостого хода на фары, загоревшись ярко. Дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности. Это, надеюсь, понимают многие. Также, если появляются посторонние звуки, вой или писк, исходящие от генератора под капотом, да, тоже свидетельствует о его неисправности. Еще один момент, почему это происходит. Чаще всего это, конечно, происходит просто из-за коррозии, попадания влаги и грязи. Ну, или же из-за некачественно произведенного генератора изначально. Вот ремонт и устранение неисправностей – достаточно серьезный вопрос. Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей, щеток, ремня, подшипников и так далее. На новые или исправные их меняют достаточно часто, чтобы не покупать полностью весь узел. На старых моделях генераторов зачастую требуется еще проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения, ну или там истечения срока эксплуатации. Повреждения обмотки ротора или статора, вот их в настоящее время меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все же редко, потому что это дорого и нецелесообразно. И вообще запомните, отремонтировать генератор можно, восстановить его тоже можно, но весь секрет кроется в руках мастера. К сожалению, только в крупных городах такие услуги распространены.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Сисадмины.
2: Чего мы хотим?
3: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке.
2: Как это получить?
3: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: композиции группа Train напомнили нам, как важная поддержка помогает выбраться из любых неприятностей и буквально распуститься новым бутоном. Вообще приятно, конечно, когда кто-то помогает тебе расти через боль, но в реальной жизни, если вы сегодня внезапно расцвели, то, скорее всего, это просто аллергия на амброзию, или вы просто забыли вовремя принять витаминки. Но если этот трек заставил вас чувствовать себя хоть немного лучше, значит, мозг работает как надо. Оливия Дин на очереди с новиночкой «Man I Need», а также Шакира и Burna Boy. Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: и в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения.

0: Не акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
1: Снижение зрения ребенка приводит к высоким рискам в будущем. 18 сентября в ТЦ «Монолит» ваша оптика приглашает всех на праздник открытия нового салона с угощениями и подарками от лечебных линз MySight. Ваша оптика. Остановим миопию вместе. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 0+.
2: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
3: Санаторий «Баскунчак», ООО «Руссоль Курорт», лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: французский романтик Алан с треком «Севре Упа». Вопрос, правда это или нет, главный двигатель любого женского детектива. Это когда ты проводишь расследование по лайкам, выражением лица и времени последнего входа в мессенджер, чтобы просто понять, вы вообще встречаетесь или как? Или ты случайно придумала всю эту драму сама? Так что, дорогие дамы, если ваш избранник до сих пор молчит как партизан, перестаньте намекать, спросите прямо. КДДК, продолжение часа. Бамбле и я, а также Мэйск и Маршал Джефферсон. Life is simple. Не переключайся.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград FM.
2: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 2385.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с Волгоград FM.
5: Спонсор ООО «Руссоль Курорт».
6: Санаторий «Баскунчак», ООО «Руссоль Курорт», лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.
9: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Дуа Липа объявила, что сезон тренировок окончен. Фраза, конечно, звучит максимально вдохновляюще. Единственная проблема, когда ты слышишь ее в реальной жизни, это означает не то, что ты нашел идеальную любовь, а то, что ты просто опять бросил ходить в зал через 3 дня после покупки абонемента. Но если в спорте перерывы допустимы, то вот в хорошей музыке мы остаемся на пике формы, так что двигаемся далее по эфиру. One Republic, Alessa, If I Lose Myself, ну и прямо сейчас Dominic Fike, Baby Doll, понеслась.

0: Твое время 16:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Второе за год повышение тарифов ЖКХ состоится в России с 1 октября. В зависимости от региона цены поднимут от 8 до 22%. Об этом газете «Ру» рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова. Она напомнила, что во время первого этапа, который прошел с 1 января, тарифы выросли на 1,7% по всей стране. Число нападений медведей на людей составляет порядка 20-30 случаев ежегодно. Ситуация 2026 года не является аномальной, сообщили агентству ТАСС в Минприроды. Аномальный всплеск до 166 случаев был в 2014 году. Отмечается, что возникновению ощущения массовости таких инцидентов способствует быстрое распространение видео и информации через соцсети и интернет. Тем не менее, по данным Минприроды, численность медведей в России за последние 35 лет выросла в 2,3 раза. Специалисты связывают рост популяции с доступностью пищевых отходов. Водитель иномарки класса «Люкс» устроил сегодня ДТП в Волгограде. Машина на полной скорости влетела в дорожный знак, который по стечению обстоятельств упал на дорожного работника. ДТП произошло около 10 утра. Как уточнили в региональном управлении МВД, 29-летний водитель автомобиля «Эксид» напротив дома номер 25 по улице Землячки совершил наезд на дорожный знак. Знак от удара отлетел в 22-летнего дорожного рабочего. Ему потребовалась медицинская помощь, его доставили в больницу. В Волгоградской области стартовала уборка подсолнечника. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, ход полевых работ обсудили на заседании оперативного штаба. По данным областного комитета сельского хозяйства, к середине сентября подсолнечник обмолочен на площади 26,5 тысяч гектаров. Всего под эту культуру отведено более 930 тысяч гектаров. Волгоградская область традиционно входит в число ведущих производителей подсолнечника в стране. В прошлом году регион занял 4-е место по намолоту. Растительное масло волгоградских производителей востребовано как в России, так и за рубежом. Чудотворную донскую икону Божьей Матери доставят в соборный храм апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Волжском. Об этом сообщили в Волгоградской епархии. Святыня будет доступна для поклонения верующих по адресу город Волжский, улица Набережная, 12Б. Время пребывания образа с половины второго пополудни 20 сентября до 11 утра 21. Всех желающих приглашают поклониться святыне и приложиться к чудотворному образу. Доллар 84.24, евро 97.30.
4: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Это Алекс Ворон, парень, который прошел путь от ночевок в машине и вирусных видео в соцсетях до мировых чартов, а теперь вот заставляет нас драматично смотреть в окно под свои лиричные треки. Честно говоря, после таких песен хочется бросить все, купить билет в один конец и красиво грустить где-нибудь на берегу океана. Но потом ты вспоминаешь, что на календаре среда, но в холодильнике скучает недельничный суп. Так что оставляем драму. Впереди у нас отличная музыка, друзья мои. На волне твоего города Волгоград, FM Баст и моя Мишель, если я буду танцевать. Чуть ранее Ив и Дэвид Гетта, Supernova Love. И начнем мы с композиции Galaxy. Кангс и Феофилус Лондон уже готовы ее исполнить.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Крона Флор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Стоп. Секунду внимания. Волга за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. Волга Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
5: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе Трейдин. ПАО Сбербанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Агат. Покупай выгодно.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
10: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня поговорим о неисправностях электрооборудования. Вообще, неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто, занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока, это аккумуляторы и генераторы, и неисправности потребителей, это оптика, зажигание, климат-контроль и так далее. Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи, и вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее. К распространенным неисправностям генератора относятся такие, как износ или повреждение шкива, износ токосъемных щеток, износ коллектора, это токосъемные кольца, повреждение регулятора напряжения, замыкание витков статорной обмотки, износ или разрушение подшипника, повреждение выпрямителя, так называемого диодного моста, и повреждение проводов зарядной цепи. Основные признаки таких неисправностей автогенератора следующие. При работающем двигателе начинает, например, мигать или непрерывно горит контрольная лампа разряда аккумулятора. Разрядка или перезаряд, то есть выкипание аккумуляторной батареи, тоже происходит. Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе тоже могут быть показателями к поломке генератора. Также к неисправностям и диагностике относятся значительные изменения яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов или перегазовке с режима холостого хода на фары, загоревшись ярко. Дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности. Это, надеюсь, понимают многие. Также, если появляются посторонние звуки, вой или писк, исходящие от генератора под капотом, да, тоже свидетельствует о его неисправности. Еще один момент, почему это происходит. Чаще всего это, конечно, происходит просто из-за коррозии, попадания влаги и грязи. Ну, или же из-за некачественно произведенного генератора изначально. Вот ремонт и устранение неисправностей – достаточно серьезный вопрос. Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей – щеток, ремня, подшипников и так далее. На новые или исправные их меняют достаточно часто, чтобы не покупать полностью весь узел. На старых моделях генераторов зачастую требуется еще проточка контактных колец. Приводные ремни меняются впоследствии износа, максимального растяжения, ну или там истечения срока эксплуатации. Повреждения обмотки ротора или статора, вот их в настоящее время меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все же редко, потому что это дорого и нецелесообразно. И вообще запомните, отремонтировать генератор можно, восстановить его тоже можно, но весь секрет кроется в руках мастера. К сожалению, только в крупных городах такие услуги распространены.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
7: Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Шамиль и Алекс Вилле. Бам-бам, трек напоминания, когда тебя на ком-то переклинивает, здравый смысл уходит в отпуск первым. В этот момент твой внутренний голос буквально орет тебя. Не пиши ты, закрой дело, пожалеешь же. А твои пальцы все равно отправляют то самое глупое сообщение. И самое обидное, что понимаешь ты это ровно в секунду нажатия кнопки отправить. Так вот, чтобы не совершать ошибок, хотя бы на дороге, слушайте. Слушайте Волгоград FM, друзья мои, и все будет хорошо. Айова, мы прям по курсу. Терри Свимс, Мистер No It All, чуть ранее.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей, кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом, график сменный. Звони 605-085.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
5: А куда мы едем?
3: Проводить испытания и получать новые впечатления.
6: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
6: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
8: Спонсор ООО «Ласточка». Кафе «Ласточка».
9: Готовитесь к юбилею или свадьбе? Свадьба в стиле Горько. Баянист в подарок. Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Гастрономическое сопровождение мероприятий на площадке заказчика. Звоните 749-531.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

Замечали, как меняется жизнь, когда тебе становится абсолютно все равно на вот какие-то прошлые обиды и вот это вот все. Перестаешь мониторить чужие страницы, удаляешь старые переписки и дышать сразу как-то становится попроще. Феликс Йен и Софи Элис Бэкстер только что об этом, ну а я предлагаю вот с этой вот легкой головой и зайти в вечер среды, потому что на часах уже почти 5, рабочий день подходит, ну, понемногу к концу, так что закрываем ноутбуки, друзья, и настраиваемся на нормальный отдых, если вообще он имеет право быть. Всем шикарного вечера, я прощаюсь.

0: До завтра. Услышимся в четверг. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Премьера СТС.
5: Отдаю вам Макара на обучение.
6: Пап, ты чё? Какое обучение?
5: Походу, он один с тобой справиться может.
7: Это вам дорого выйдет.
5: Цена? Твоя жизнь.
7: А можно бонус какой-нибудь?
4: Один из самых ожидаемых сериалов года, по мнению кинокритиков.
8: Он, походу, бессмертный.
7: А ты не думала к логопеду обратиться?
8: Зачем? Я вы не картавая.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
9: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
10: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
11: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
10: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 17 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Президент Путин сегодня вечером выступит с обращением к россиянам по поводу предстоящих выборов. Выступление состоится в 18:00 по московскому времени. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге для журналистов, пишет РБК. Напомню, выборы продлятся 3 дня, с 18 по 20 сентября. Россияне выберут 450 депутатов. Половину по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. В федеральный бюллетень вошли 10 партий. Одной из особенностей нынешней кампании стало снятие с выборов федерального списка партии «Яблоко». Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова говорила, что находящиеся за рубежом электоральные юристы и затаившиеся внутри России специалисты ищут уязвимости избирательной системы, чтобы дискредитировать выборы, цитирует ее РБК. Глава МИДа России Сергей Лавров назвал работу Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге впечатляющей. Он отметил, что в дни проведения фестиваля Екатеринбург стал молодежной столицей мира, пишет РИА Новости. Напомню, Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Накануне в его рамках состоялось шествие молодежи мира с участием около 10 тысяч человек из разных стран. Сегодня Первый канал будет в прямом эфире транслировать церемонию закрытия фестиваля. Начало в 15:50 по московскому времени. В Волгоградской области нашли вредные вещества в почве. Специалисты лаборатории ФГБУ ЦОК АПК проверили почву на сельхозземлях в регионе, сообщает Россельхознадзор. Нашли проблемы с гумусом, калием, фосфором и кислотностью. Это означает, что земля теряет плодородие, и урожаи могут упасть. Еще проверили почву на токсины. Из более 130 проб почти в 70 нашли превышение допустимых концентраций вредных веществ. Все результаты отправили Россельхознадзор. Там решат, что делать дальше, пишет «Комсомольская правда», Волгоград. В Волгоградской области завтра ожидаются ливни с градом, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на гидромет. По области порывы ветра местами достигнут 15-20 метров в секунду. До конца суток сегодня местами и до опасных 20-25. Температура ночью составит по области от 11 до 16 тепла. В отдельных районах похолодает до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется до 15-20, местами до плюс 25 градусов. В самом Волгограде ожидается погода без существенных осадков. Ночью 13-15 тепла, днем 21-23, отметили в гидромете. Утверждение о том, что нельзя есть по вечерам, чтобы сохранить фигуру, это миф, рассказал врач-кинезиолог Михаил Гаврикин. По его словам, после 6 вечера принимать пищу можно. Ключевое значение имеет не время приема еды, а общая калорийность рациона за сутки. Ужин за 2-3 часа до сна вполне допустим и даже может принести пользу, если он легкий. Главное не переедать на ночь и не есть тяжелую пищу, отметил эксперт, пишет «Комсомольская правда». Официальный доллар 84.24, евро 97.30.
6: Информационный конвейер.

0: композиции «What If» только что звучал для нас, и мы с вами уже встречаемся в этом вечернем эфире. Да, среда сегодня вот такая немножечко необычная, потому что здесь нет Алексея Рябцева, да, сегодня только я с вами, Виктория Сотникова. Наступила та самая пора осенняя, когда начинают появляться всякие вирусы, которые всех повально начинают ловить, поэтому желаем Лёше скорейшего выздоровления. Если вдруг вы заболели, то тоже мы всем, да, посылаем вот тех самых витаминок, да, всего того, что поможет вам как-то вылечиться, если вдруг вы хорошо себя чувствуете. Если вдруг, да, я надеюсь, так оно и есть, обязательно, да, сейчас помним про всякие профилактики и заботимся о себе. И обязательно одеваемся. Погода теперь хитрая, ветерочек периодически нас пугает своими холодными нотками. Ну, а классными нотами нас заряжают исполнители, которые ждут нас впереди. Будет играть Камрад, Медуза и Хенрика Мамилы. Через пару минут Кима Саундс споют песню «Rise Slow», так что никуда не уходите.
1: Реклама. Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Эх, сейчас бы в отпуск.
4: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аколыча до 20 сентября. 43-55-13.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: Звонок для учителя, а суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
2: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Волгоград ФМ представляет Рябцев Fashion Шоу. Стильные тренды, последние коллекции, яркие новинки обсуждают Алексей Рябцев и Виктория Сотникова. Слушай в прямом эфире каждую среду в 17:00 на Волгоград ФМ.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград ФМ 52 62 44.

0: что пели композицию «Don't Leave». И, кстати, если говорить про праздники, сегодня очень интересный набор. Смотрите, есть День работающих родителей. Поэтому практически, да, это каждый из нас. И я вас сильно поздравляю. Потому что, ну и в целом, желаю вам хорошего терпения. Ну, родители, им это очень нужно. Особенно, когда начался учебный год. Вот. Ну и сюда же в школьную тему идет у нас и День школьного рюкзака. Те самые рюкзаки, которые иногда, мне кажется, смотришь на первоклашек и думаешь, как вот он вас не перевешивает. Ну, как вы, да, там, не падаете назад. Но самое главное, сильно назад не отклоняться, это правда. Есть еще День хлеба с корицей и изюмом и День гуакамоле, да, немножечко такой, да, если мы поднимем нашу гастрономическую тему. Ну, и еще есть День рождения Джульетты, поэтому, возможно, стоит вечером, да, открыть книжечку Ромео и Джульетта и вспомнить, что же там писал Шекспир. Ну, и еще есть День завитушек, кудряшек, локонов, валют и вензелей. Поэтому, если вдруг, да, это к вам как-то относится, то я, конечно, тоже вас поздравляю и напоминаю, что все мы очень красивые и очень-очень невероятные. Ну и впереди будем танцевать под Южель, Френч Монтану, Лауд Лакшери, Эмили Робертс, и через пару минут послушаем Карлиту и Софи Такер, которые исполнят песню «Манхэттен». Никуда не уходим.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101,5. Реклама.
2: Новость для Волгограда. Теперь Чанган-центр «Арконт» и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль «Чанган» от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган-центр «Арконт» на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности официального дилера «Чанган» ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилые помещения площадью до 412 квадратных метров по адресу Волгоградская область, город Фролово. Торги проводятся по минимально допустимой цене. Информация по телефону 8-937-631-8730.
6: Компания «Сады Придония» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
9: А куда мы едем?
8: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград FM».
12: Спонсор ООО «Ласточка». Кафе «Ласточка».
13: Готовитесь к юбилею или свадьбе? Свадьба в стиле Горько. Баянист в подарок. Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Гастрономическое сопровождение мероприятий на площадке заказчика. Звоните 749-531.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: свидетели грузовиков, из которых летом прошлого года была совершена атака на аэродромы в 5 регионах России, пишут «Коммерсант» и ТАСС. Суд отклонил ходатайство СКР о продлении сроков содержания под стражей 4 дальнобойщиков, обвиняемых в перевозке взрывчатки организованной группой. Следствие не нашло прямых доказательств виновности водителей, косвенных недостаточно, пишет РБК. Сами обвиняемые вину не признают, они называют себя патриотами, утверждают, что сами вызвали правоохранители, когда из трейлеров вылетели дроны, а также пытались самостоятельно сбивать беспилотники, отмечает агентство. Ракета-носитель «Союз» стартовала сегодня с Байконура с грузовым кораблем «Прогресс» МС-35. После выхода на орбиту космический грузовик направится к Международной космической станции. На борту МКС сейчас работают российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина, Андрей Федяев, а также американцы Джессика Мейер, Джек Хэтэуэй, Анил Мэннон, а еще астронавт Европейского космического агентства София Дэна. Ранее сообщалось, что зарубежные партнеры по МКС нацелены на работу орбитальной станции до 30 года, но Россия пока придерживается срока только до 2028-го, напоминает «Москва-24». Житель Волгоградской области осужден в Саратове за госизмену. Его противоправную деятельность пресекли сотрудники Волгоградского ФСБ. В 2022 году сотрудники Службы безопасности Украины завербовали мужчину для совершения диверсии в обмен на гражданство Украины. После прохождения спецподготовки в Киеве фигурант в марте 2024 года транзитом прибыл в Волгоград, затем в Саратовскую область для подготовки теракта на военном объекте. Он арендовал жилье вблизи военного аэродрома в городе Энгельсе, где должен был оборудовать модуль навигации для ударных беспилотников. Мужчина осужден на 14 лет колонии строгого режима, пишет «Высота 102». Кратковременное отключение телерадиосигнала ожидаются в Волгоградской области в период с 17 сентября по 22. Прием трансляции программ может быть затруднен днем с 11.33 до 12.49. Причина в солнечной интерференции. Это сезонное явление, которое может создавать помехи для радиоприборов, предупреждают городские вести, ссылаясь на пресс-службу РТРС. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены из-за плохой погоды. Мемуары младшего брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера похитили за неделю до выхода книги из грузовика в Нидерландах. Об этом сообщает Daily Mail. Это 4 экземпляра книги «Лебединая песня. Диана, моя сестра». Грузовик вез книги на склад для дальнейшей продажи. Водитель припарковался на ночь, чтобы поспать, а проснувшись, обнаружил, что машина взломана, из кузова пропали несколько экземпляров книги. Голландская полиция расследует инцидент, считает его беспрецедентным. Ранее Чарльз Спенсер назвал свои новые мемуары самой откровенной книгой. Официальный доллар 84.24, евро 97.30.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: и Дженни только что пели для нас свою композицию «Дракула». И вот мы с вами уже откидываем наш прошлый час в сторону и оказываемся в 7:00, и в студии здесь с вами также я, Виктория Сотникова, нахожусь для того, чтобы, конечно, мы могли с вами заряжаться только позитивным настроением, несмотря на ту погоду, которая немножечко все вошла в осеннюю хандру. И наступил, кстати, тот самый момент удивительный, когда ты смотришь в окно и не понимаешь, как тебе одеваться, потому что кто-то идет в куртке, кто-то идет в шортах. И вот такой вот у нас очень интересный, удивительный регион, даже иной раз не погодой, а вот действительно своими людьми, потому что у нас очень много горячих людей, но очень много и не горячих. Вот. Ну а что поделать, да? Например, я всегда говорю, я мерзлячка, но я такой родилась, ничего не могу поделать. Вот, поэтому не спрашивайте, мне всегда холодно. Дальше что? Мы с вами, конечно, уже уходим в наш прекрасный вечер отдыхать, поэтому слушаем только классную музыку, чтобы заряжаться вот этим настроением, когда ты можешь танцевать и ни о чем не думать. Слушаем впереди Lady Gaga, Two Colors, и через пару минут French Montana и Max B исполнят композицию Ever Since You Left Me, поэтому никуда не уходим.
1: Волгоград FM
2: 101.5. Реклама.
3: Вот тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Снижение зрения ребенка приводит к высоким рискам в будущем. 18 сентября в ТЦ «Монолит» ваша оптика приглашает всех на праздник открытия нового салона с угощениями и подарками от лечебных линз MySight. Ваша оптика. Остановим миопию вместе. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 0+.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.
4: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Овны, ваша самоуверенность выходит за рамки разумного, и это становится причиной конфликтов с окружающими. Тельцы, день проходит спокойно и приносит умеренные успехи. Важно сохранять терпение и не ждать немедленных результатов. Близнецы – это благоприятный день для любой деятельности, направленной на улучшение ваших жилищных условий. Раки – день не особенно выдающийся, но вполне приятный. Не стоит рассчитывать на какие-то значительные достижения. Львы – очень сильная интуиция. Настолько, что порой вы можете предсказывать будущие события или верно и точно судить о делах. Девы, преобладает влияние позитивных тенденций, и день складывается удачно. Возможен значительный успех в работе. Весы, отделите личное от профессионального и не позволяйте своим симпатиям и антипатиям влиять на любые решения, касающиеся работы. Скорпионы, в этот день вас будут радовать как происходящие события, так и их отсутствие. Все к лучшему, философская позиция. Стрельцы, в этот день можно браться за любые дела, звезды готовы поддержать все ваши начинания. Козероги, день проходит не совсем так, как вам хотелось бы. Некоторые запланированные дела приходится отложить. Водолеи, сильно влияние позитивных тенденций, день оказывается приятным. Вы легко достигаете поставленных целей. И рыбы, смело высказывайте свои идеи, проявляйте инициативу в делах и не сомневайтесь, что сегодня вы найдете новых союзников как на работе, так и вне ее. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: знаем, что любишь.
1: Around the world.

0: слушали песню Blessings, пели ее Кельвин Харрис и Клементин Дуглас, а у меня есть возмутительная новость. Вот я не знаю, я пока еще не видела, да, чтобы прям люди писали какие-то возмущения, невозмущения, там, правда, неправда, мы столкнулись с этим или нет. Если вдруг, да, вы реально знаете точно про это, напишите нам. Значит, смотрите, в чем дело. Есть разные маркетплейсы, я думаю, вы все знаете, есть маркетплейс с ягодками, и, значит, они начали требовать у клиентов подтверждения их доходов, если они слишком много тратят. То есть говорят, что могут заблокировать кошелек за оплату товаров, если да, там, она превышает больше 20 тысяч за раз. И разблокировать ее можно, только предоставив справку 2 НДФЛ или какие-то другие документы, подтверждающие да, ваши доходы. В общем, очень интересно все. Теперь закупаться просто так не получится. Ну вот 20 тысяч, да, за раз. Но в целом я на одном из маркетплейсов недавно с коллегой находила дом. Знаете, вы можете как конструктор самосборный заказать дом буквально. И там приходит инструкция, тебе все в комплекте для того, чтобы его собрать. И в целом такой летний дачный домик как вариант собрать. Ну почему бы и нет? И такой конструктор для взрослых получается. И можно потом гордо ходить и говорить: я сам собрал, построил дом. Ну, да, можно не построил, не собрал, а построил, говорить. В целом, ну, звучит уже очень гордо. И напоминает это, кстати, дома вот эти все американские, когда, если вдруг увидели в сериалах, в фильмах, как они ее строят, показывают, вот это что-то подобное. Если его утеплить, в целом, даже можно не летний домик сделать. В общем, вот такая вот история. Будьте готовы, если вдруг что, ну, либо просто, да, придется не делать дорогие заказы. Вот и все. Ладно, что у нас, ни в чем нас не ограничивают, это в том, чтобы слушать классную музыку. Впереди нас ждет Джонас Блю, Доминик Файк, через пару минут Эд Ширан с композицией Азизом, так что никуда не уходим.
1: Волгоград FM 101.5.
2: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
5: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
6: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила».

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
3: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: парковка. Ну, тогда их спугнул местный житель.
1: Особенности автомобиля. Ну, и многим-многим другим. Я не говорю, что все такие. Но по моей статистике, пока вот по стране в целом поколесив, я вижу чаще именно таких. Но, честно скажу, южный стиль вождения – это одно. Достаточно спокойный, я вам честно отвечу. Я был в Сибири в командировке. Вот там люди водят некоторые очень агрессивно. Прям реально на дорогах, не дай бог ты там где-то что-то медленно тащишься, тебя оборут, обматерят все. Ну, вот это прям трэш какой-то. Я сам как бы живу в Урале, ну, на уральской земле. Тут тоже как бы за словечком-то в карман не лезут, жестко могут приложить. А там... просто что-то страшное творилось. Хотел сказать, ребята, спокойней, пожалуйста. Спасибо. Ну все, я так понимаю, время у нас вышло.
2: Да,
1: поэтому благодарим наших радиослушателей за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
4: Реклама. Доброго вечера вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Реклама.
1: Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до

0: 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
8: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
9: Узнай, что мы проверили на этот раз.
8: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
10: Спонсор ООО «Ласточка». Кафе «Ласточка».
11: Готовитесь к юбилею или свадьбе? Свадьба в стиле Горько. Баянист в подарок. Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Гастрономическое сопровождение мероприятий на площадке заказчика. Звоните 749-531.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
4: Выборы 2026.
5: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
7: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Выборы 2026.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
3: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.